0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. На железнодорожный вокзал Екатеринбурга в четверг вечером съехались полицейские с собаками. Всех людей вывели на улицу, об этом Е1 рассказали очевидцы. В транспортной полиции сообщили, что в отдел поступила информация о ЧП на вокзале. Сотрудники приехали на вызов, но повод не подтвердил. После чего вокзал вернулся к работе в штатном режиме, пишет Е1. Неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям и машинам на улице Декабристов в Екатеринбурге. Все произошло в четверг в 16 часов. К моменту прибытия Росгвардии подозреваемый скрылся, но вскоре его задержали. При личном досмотре в пакете у задержанного обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Гражданина доставили в полицию. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался 40-летний житель улицы Елунинская по имени Максим. Он был нетрезв. Ствол у него изъяли, это оказался светошумовой бульдог. Разбирательство продолжается, пишет Е1. Спектакль по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы Агата Кристи. Вокальные партии в спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Доля выданных россиянам шенгенских мультивиз упала до 1-2%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Полугодовые визы стали редкостью после ужесточения правил Евросоюза. Теперь большинству туристов приходится оформлять документы перед каждой поездкой. При этом спрос на шенген продолжает расти, число обращений увеличилось на 15-25%. Чаще всего россияне подают документы на визы Италии, Франции, Испании и Греции. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». Сейчас за окном плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Днем плюс 14, плюс 16 градусов.
2: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
7: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
8: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
9: Приятного аппетита.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
10: Утренняя джимнастика.
2: Джем-ФМ.

0: 7:00 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов, на календаре сегодня 25 сентября, пятница, ну вот она, пятница, с вами пятничная утренняя гимнастика в составе Павел Павлович, Маргарита и Ярик, говорим доброе утро, Екатеринбург!
1: Всем доброе утро!
2: Всем привет, привет, привет!
0: Да, ну
2: привет,
0: конечно, не только Екатеринбург, все города, где нас слушают, мы вас очень любим, спасибо, что вы у нас есть, пишите нам, звоните, присылайте привет и поздравления, всегда приятно, когда откуда-нибудь издалека приходят, а вообще, когда... Да, благодаря интернет-вещанию нас же можно слушать по всему земному шару.
2: Нас слушают много.
0: Да. В разных городах, в разных странах, из-за границы прилетает поздравление. Это всегда очень-очень приятно. Спасибо, что вы есть. Так, ну что, выходные нам обещают теплые еще, да?
1: Вроде
0: бы у нас заканчивается сентябрь. Кстати, последние сентябрьские выходные, следующие будут октябрьские, представляете?
1: Плохо, но привыкаем.
0: Не то чтобы плохо, да, но вот мы тут недавно заходили в пункт выдачи заказов маркетплейса одного, брали там, и там все завалено уже зимними колесами.
1: Люди готовятся к зиме.
0: Да, люди готовятся к зиме, приобретают, причем, когда мы покупали таким же образом себе резину, нам сказали, что только доставка курьера домой. А мы говорим, а можно в пункт? Потом говорят, нет, вот приходим в пункте. В общем, непонятно пока с резиной.
2: Везде по-разному.
1: Может быть, от пункта зависит.
0: Я к тому, что сейчас у нас все автомобилисты, включая Маргариту, у вас уже есть зимняя резина?
1: Да, у меня есть. Потому что моя машина ездила зимой без меня.
0: То есть у тебя два комплекта колес?
1: Да, да, уже есть.
0: Или у тебя просто резина? Есть просто, ты не путай, колеса и резину.
1: А вот это уже я не знаю.
0: В сборе или отдельная резина стоит?
1: Нет, у меня колес.
0: А, ну тогда прекрасно, да, в сборе. Это хорошо. Переставили, поехали. Так, ну что, и мы тоже давайте начнем нашу поездку, расскажем, что будет в ближайшее время. В 7:20, конечно же, поздравим именинника, в 7:30 яркие заголовки, в 7:40 астрологический прогноз, в 7:50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», в которой разыграем ценный приз. Ну и прямо с утра пораньше мы решили вас порадовать, удивить, потому как к нам вчера, точнее, к диджею Дэну, Дэн поговорил у нас с Виктором Логиновым, все его знают, наверное, как
2: Гена Букина, конечно.
0: Ну, памятник сидит в Екатеринбурге, на улице Вайнера.
1: Нельзя пропустить.
0: Да, и поэтому с удовольствием сейчас давайте послушаем, что и как они вчера наговорили.
3: Добрый день.
4: Ну, конечно, рады слышать тебя на Jam FM. 20 октября ты ведешь к нам в Екатеринбург спектакль «Запчасти для счастья». Ну, собственно, расскажи, о чем эта история и почему ее точно нельзя пропустить.
3: А как и большинство историй, это история о любви. О том, почему мы, собственно, любим и перестаем любить, и почему нужно держаться своих половинок крепче всего на свете. Это очень нежная, очень трогательная, очень смешная, ироничная история, и я думаю, что каждый зритель сможет в ней видеть себя.
4: Ну а по твоему мнению, если говорить про название спектакля, из каких именно запчастей собирается настоящее человеческое счастье?
3: В первую очередь из уважения, из внимания. Любовь – это прежде всего внимание, внимание к мелочам, внимание к партнеру, доверие и желание быть рядом, разговаривать, трогать, обсуждать, смеяться вместе. Как говорится, из мелких капель соткан дождь. Так вот, любовь – это вся та веселая, нереальная, нелепая, тяжелая, повседневная, бытовая жизнь, которая нас окружает.
4: Многие тебя помнят, конечно же, по роли Гены Букина, ну и наверняка зрители на спектаклях тоже пытаются разглядеть в тебе Гену. Ну вот как ты к этому относишься и вообще как это проявляется на спектаклях?
3: Ну, я думаю, что каждый видит то, чего хочет увидеть. И если любую роль я не исполнял, у меня есть в репертуаре и серьезные роли. Я, например, играю и Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита», профессора Преображенского в спектакле «Собачье сердце». У меня много постановок в театре сатиры, в академическом театре сатиры в городе Москва, там и Островский, ну и другие авторы. И если человек хочет увидеть персонажа, которого когда-то сыграл, конечно, он его увидит. Вот. Я к этому отношусь совершенно позитивно и нормально. Я с ним ничего поделать не могу, а если я с ним ничего поделать не могу, то я могу только это принять.
4: Вот именно сейчас что тебе больше дает энергии, тебя заряжает съемочная площадка с ее дублями, ну или же сцена, где все происходит в реальности, здесь и сейчас, где на тебя смотрят сотни глаз?
3: В первую очередь меня заряжает моя жизнь. Жизнь, в которой есть и то, и другое. Жизнь, в которой есть мои близкие, моя семья, мои дети. все это дает мне немыслимое колоссальное количество энергии, которую я трачу и на съемочной площадке, и на сцене.
4: Ну а если все-таки про кино и про театр, есть что-то, что конкретно тебя заряжает? Ну что тебе больше всего нравится?
3: Все. Я люблю работать, я люблю эту профессию. Я закончил Свердловский театральный институт и благодарен своим педагогам, мастерам, у которых я учился, и ни капельки не пожалел выбранному пути. Я иду по этому пути с удовольствием, выполняя все те задачи, которые передо мной ставит моя профессиональная жизнь.
4: В рамках твоего визита, спектакля 20 октября, есть ли у тебя какое-то особое ожидание от встречи именно с уральскими зрителями?
3: Я довольно часто бываю в Екатеринбурге. В этом году, наверное, я буду уже раз пятый. Также, да, с ребятами из «Уральских пельменей» сняли сериал, который выйдет на канале СТС буквально весной. Называется «Удачная история». Снимали мы тоже в Екатеринбурге, кстати. Вот. Поэтому для меня Екатеринбург навсегда останется одним из мест, в котором я себя чувствую как дома.
4: Именно место про Гео в Екатеринбурге, куда тебе хочется обязательно прийти, ну, когда ты приезжаешь?
3: Ну, я очень люблю плотинку, очень люблю дендрарий. Просто люблю гулять по Екатеринбургу, по улице Малышева, прохаживаться по любимым ресторанчикам, заходить, выпить кофейку в любимых кофейнях. Везде бываю. Почему всегда хочется пройти мимо института, он сейчас строится, ремонтируется, в смысле, не очень выглядит, но я знаю это место очень давно, поэтому я люблю его в любом проявлении.
4: А есть какой-то твой персональный рецепт, как лучше настроиться перед гастролями?
3: Ой, никакого рецепта нет. Сейчас я говорю с тобой из города Надыма. Мы приехали сюда со спектаклем о «Мастере Маргарита». Всю ночь летели, я только-только проснулся, поэтому немножко сонный голос. Скоро идти на сцену, а я не могу себя оторвать от кровати, совершенно разбитый, какой-то джетлаг, и не выспался. Но тем не менее, с утра, сейчас немножко умоюсь, приведу себя в порядок, и зритель увидит блестящую игру всего моего актерского коллектива, с которым я приехал.
4: Виктор, скажи пару теплых, ну и, конечно, пригласи всех слушателей Джем ФМ на вашу постановку 20 октября в ДКЖ.
3: Я приглашаю всех екатеринбуржцев и гостей уральской столицы 20 октября в Дворец культуры железнодорожников в спектакле «Запчасти для счастья». Приходите, правда, ребята, это уморительно смешно и очень весело.
4: Со мной на связи был актер театра и кино Виктор Логинов. К нам в Екатеринбург приезжает 20 октября со спектаклем «Запчасти для счастья».
5: Это утреннее «Джем-мастика». 102.5 FM.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова, 4. 0+.
5: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко – умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 7 часов 18 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 9 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал».
11: 2 балла на улицах Екатеринбурга. Дороги почти свободные. Крупных пробок нет. Небольшие затруднения на старых большевиков или чат красных командиров и машиностроителей. И на Шевской, Бакинской, комиссаров Донбасской, от Тепличной до Суворовского переулка.
0: Реклама.
12: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
13: Устал откачивать, устал.
0: Устал.
12: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда. 102.5. Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города, +9 градусов. Прямо сейчас время для поздравления именинников утренней гимнастики. Кто из звезд родился сегодня, 25 сентября, расскажет Маргарита.
3: Сегодня свой день рождения отмечает знаменитый американский актер, музыкант и продюсер, обладатель премии «Оскар» Уилл Смит.
2: О-о-о.
3: Назову его фильмы «Семь жизней», «Отряд самоубийц», «Я легенда». Уилл получил прозвище «Принц» еще в школьные годы за способность легко выходить сухим из воды и находить выход из любых неприятностей. Позже это прозвище легло в основу его музыкального псевдонима и названия сериала «Принц из Беверли-Хиллз». 9 его фильмов подряд. «Люди в черном 2», «Я робот», «Правила съема», «Метод Хитча» и другие собрали в американском прокате более 100 миллионов долларов каждый.
2: Прикольно.
3: Да, вот такой кассовый. Владеет роскошным двухэтажным автодомом площадью примерно 111 квадратных метров, который обошелся ему около 2,5 миллионов долларов. Этот дом на колесах оборудован по последнему слову техники и используется актером на съемочных площадках. Ну, у кого-то вагончики, а у кого-то автодом 111 квадратов.
2: Может себе позволить.
3: Да. Еще одна классная именинница у нас сегодня есть. Это голливудская актриса, обладательница премии «Оскар», тоже Кэтрин Зета-Джонс. Назову ее работы, это «Маска Зорро», «Титаник», «Уэнсдей» и многие другие. Кстати, Зета – это не творческий псевдоним, вторую часть фамилии она получила в честь своей бабушки, которую звали Зета. А вообще это название корабля, на котором плавал их родственник. Да, вот
2: себе.
3: Такая вот интересная легенда.
2: Да.
3: Кэтрин родилась в один день со своим мужем, знаменитым актером Майклом Дугласом, его тоже поздравляем. Актриса привыкла трудиться с детства. С 7 лет она занималась танцами и вокалом по 6 часов в день.
2: Круто.
3: Очень интересно, у нее есть увлечение. Гольф. Она часто проводит за этим занятием все свободное время. И более того, она иногда даже из-за гольфа может прервать съемочный процесс.
2: Слушай, ну хорошо, когда у человека есть увлечение.
3: Да,
2: это
3: классно.
2: Это всегда прекрасно, когда есть хобби человека, оказывается, хобби человека продлять жизнь.
3: Да.
2: Поэтому пускай Зета Джонс живет долго и счастливо. Так, давайте наших любимых поздравим именинников с пятницы вас, любимые. Все, кто отмечает день рождения, с днем рождения, пускай все события обязательно сбудутся. Все, что вы напланировали, все гости к вам придут, все поздравления прилетят. Мы же вас уже поздравили. Летим и мы вперед. Далее у нас яркие заголовки уже в половину восьмого на Jam FM.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Рита, сделай нам небольшой анонс, о чем они будут.
1: Расскажу, какие необычные женские прически будут популярны в новом сезоне.
0: Девчонки, слушаем.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM.
5: Половина восьмого в Екатеринбурге. За окном плюс 10 градусов. Прямо сейчас на JAM-FM. Яркие заголовки. Ритм, рассказывай.
6: Вам у девушек больше нравятся короткие волосы или длинные?
5: Мне кажется, девчонки, мне так и так хорошо. Тут сложно судить по прическе. Я никогда, по крайней мере, не обращал на это внимания.
7: Кому как идет.
5: Тут в комплексе. Да. Если девчонка интересная, вообще все равно.
7: Без разницы.
6: Хорошо. Журнал Vogue недавно заявил, что совсем скоро обретут популярность ультракороткие волосы. В список вошли стрижки под машинку, под мальчика и варианты пикси с различными текстурами, например, с взъерошенными или завитыми прядями. Действительно, модели в подобных образах появились на показе весенне-летней коллекции 2027 года модного дома Prada, например, в Милане.
5: Мне кажется, там фантастические фильмы сработали, потому что сейчас, ну, все же движется вперед, развиваемся куда-то там, все в будущее летим. Вы видели андроидов?
6: Мне сейчас это напугало прям.
5: Я вот, тем не менее, понимаете ли, они становятся как бы эталонами, не эталонами.
7: Все человечнее и человечнее.
5: Нет, это мы все андроиднее, андроиднее, я бы сказал, внешне.
6: Да, он именно к этому ведет.
5: Я к этому и веду, да, потому что посещая даже большие мероприятия, бываешь на выставках, на каких-то международных, причем в том числе везде эти роботы, везде ИИ, и везде такое немножко будущее показано, сделано. Ну и, соответственно, девушки из будущего, они тоже немножко космические.
6: Мне прям глаз задергался.
5: Ну а что глаз задергался?
6: Ну, просто у меня короткие волосы были последний раз в первом классе.
5: Подожди, ты пока еще землянка, а там надо быть немножко инопланетянином, понимаешь, чтобы быть в тренде.
6: Все, я выдохнула.
5: Выдохнула. Ну посмотрим, через несколько лет, может быть, захочется тебе тоже. Просто за короткими прическами потом идет металлический цвет кожи.
6: Господи.
5: Цвет металлик скоро войдет в моду, а не загар. Это яркие заголовки на JAM-FM.
4: Прогноз погоды на JAM-FM.
5: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном сейчас плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. В Реже сейчас плюс 4, в Ревде плюс 3, в Краснотуринске плюс 2 градуса.
4: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня 25 сентября, пятница, слушаем.
1: Овен, придется импровизировать, зато результат тебя порадует.
2: Телец, сегодня лучше отказаться от спонтанных покупок.
1: Близнецы, твоя любознательность приведет к неожиданному открытию.
0: Рак, кто-то из родных захочет провести с тобой больше времени.
1: Лев, неожиданное предложение может изменить планы на ближайшие дни.
2: Дева, маленькая победа вернет уверенность в своих силах.
1: Весы, тебе захочется примерить на себя совершенно новый образ.
0: Скорпион, ситуация потребует хладнокровия и выдержки.
1: Стрелец, день отлично подходит для короткой поездки.
2: Козерог, неожиданная благодарность станет приятным завершением дела.
1: Водолей, старая задумка снова покажется тебе перспективной.
0: Рыбы, сегодня особенно важно оставить время для себя.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 7.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит объездная от Громова до Амундсена, также Амундсена от Бардина до Объездной, Краснолесье от Рябинина до Вильгельма, Дегенина, также Вильгельма, Дегенина от Сахарова до улицы Краснолесье. Много машин на космонавтов от Победы до фронтовых бригад и на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской.
7: 102.5. Джем ФМ.

0: 7:50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Совсем скоро начнется игра «Три в ряд», игра, в которой мы разыграем пару билетов на стендап «Урал-тур», категория 18+. Кстати, ребята сегодня хотели к нам даже в гости прийти, пообщаться.
1: Да, с удовольствием пообщаемся. Ну а пока, чтобы принять участие в игрушке «Три в ряд», запоминай наш номер в Максе, куда ты прямо сейчас сможешь прислать свой смайлик. Плюс 7-932-020-102-5. Присылай смайлик, мы с тобой свяжемся и с удовольствием поиграем.
2: Как

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ, ООО «Алика Групп», «Парк Квартал», радиостанция.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. В Свердловской области сегодня утром объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Глава региона призвал свердловчан сохранять спокойствие и бдительность. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112. ДТП с участием такси в Свердловской области стало на 40% меньше, чем в прошлом году. С начала этого года 39 таких аварий, в которых пострадали 56 человек, сообщили в облгаи. Неадекватный мужчина открыл стрельбу по людям и машинам на улице Декабристов в Екатеринбурге. Все произошло в четверг в 16 часов. К моменту прибытия Росгвардии подозреваемый скрылся, но вскоре его задержали. При личном досмотре в пакете у задержанного обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Гражданина доставили в полицию. Как рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дебоширом оказался 40-летний житель улицы Елунинская по имени Максим. Он был нетрезв. Ствол у него изъяли, это оказался светошумовой бульдог. Разбирательство продолжается, пишет Ядин. Умерла вдова Высоцкого. О смерти французской актрисы и певицы Марины Влади стало известно накануне. Ей было 88 лет. Спектакль по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы. Премьера намечена на май-июнь следующего года. Александр Козлов играл в группе с момента ее основания. Именно он придумал название группы. Он написал музыку для таких хитов, как «Истерика», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер, вертолет» и других. Александр Козлов ушел из жизни в 2001 году. Вокальные партии в будущем спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Из Екатеринбурга хотят запустить прямые рейсы в еще один египетский город. Авиакомпания Red Wings в следующем году планирует летать в Бурк-эль-Араб, курортный поселок недалеко от Александрии. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: За случай ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. За окном сейчас плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя джимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов, начинается игра 3 в ряд на Jam.fm. Разыгрываем пару билетов на стендап Уралтур, категория 18+. У нас на связи сегодня Кристина из Екатеринбурга, работает в компании, которая занимается садовыми товарами, сейчас мчится на работу к своим грабелькам, к своим, наверное, кустикам. Кристина, привет!
1: Всем привет.
0: Ну что там у тебя на работе есть? Расскажи, что мы увидим, если к тебе придем в гости на работу?
1: Вообще, большая куча садовых товаров. Есть собственное производство, есть товары привезенных продавцов.
0: Что значит собственное производство? Вы сами выращиваете ежевику?
1: Нет, это мы закупаем.
0: Ага, что производите?
1: Мы производим товары именно для работы с садом. Там вот теплицы у нас есть, лопаты.
0: А, и лопаты вы тоже делаете?
1: Ну, да. Весь садовый инвентарь.
2: Ну, все расспросил.
0: Кристина, у тебя есть дача или огород?
1: Есть, но я пока слишком молода для садоводства.
2: Отдохни.
0: Смотри, человек, который имеет дачу, сам не занимается, но продает и советует людям, что им покупать, чтобы у них был классный урожай.
2: А почему бы и нет?
0: Да молодец, Кристина, это называется профессионализм, правильно?
1: Правильно. Ну, в какой-то степени.
0: Слушай, не в какой-то степени, а в самой прямой. В общем, желаем тебе уже тоже завести, наверное, огород и дачку, да, потому что у тебя там будет шикарный урожай. Ты же сейчас все знаешь, какие семена дают самые лучшие плоды, чем и когда удобрять. А все самое интересное, что у тебя есть, под рукой. Ну что, давайте будем играть теперь к нашим помидоркам, что называется. Маргарита, рассказывай правила.
2: Ярик для тебя поставит 3 отрывочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь приз. Ну, а если растеряешься, то уже начнем разыгрывать приз в нашем мессенджере Макс.
0: Готово?
1: Да.
0: Желаем тебе удачи. Поехали.

0: Все, прозвучали. Есть ли знакомые исполнители? Если да, то называй.
1: Блин. Угу. Сколько раз слушать, всегда казалось, что ты все знаешь, а тут
0: вот
1: из трех исполнителей знаком только один.
0: И кто? Это мужчина, да?
2: Давай, кто?
0: Которого знают все женщины.
1: Нет, это только Мари Краймерли.
0: Вот, хорошо.
2: Самое сложное практически отгадал.
0: Молодая мама у нас, да, супруга у нас. Так, да, вы еще два? Не, вообще неизвестно, ни мужчина, ни женщина вторая?
1: Нет.
0: Эх, жалко. Ну, я думаю, когда ты узнаешь правильный ответ, скажешь: да как же так, я же знала.
2: Так и знала.
0: Это тот случай, когда знаешь песню, но не знаешь, кто поет. А вроде ходишь, напеваешь.
2: На
0: Кристин, да, в любом случае тебе спасибо, что была сегодня с нами. Оставайся на связи, слушай Jam FM. Но самое главное, послушай правильный ответ, который мы уже начинаем принимать сейчас в мессенджер Макс. От всех-всех-всех берем в руки телефончики и набираем +7 932 020 1025 и прямо сюда отправляем всех трех исполнителей, которые только что прозвучали на Jam FM. Будешь первым правильно ответившим, заберешь отличный приз на Jam FM.

0: Итак, правильные ответы. Crime Revistas, Михайлов, я студия. Сегодня были загаданы в утренней джимнастике. Первый правильный ответ пришел от Ларисы. Последние цифры номера мессенджера Макс 2543. Мы тебя поздравляем и вручаем тебе пару билетов на стендап Урал Тур.
1: На правах рекламы.
0: На сцену выйдут резидент стендап на ТНТ Михаил Зубарев и мастер импровизации Ваня Дыба.
1: Тебя ждет вечер живого, честного и исключительно взрослого юмора.
0: Встречаемся 27 сентября в пабе Бен Холл.
1: Для посетителей старше 18 лет.
2: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
3: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Джем-ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем-ФМ.
7: Где пробки?
0: 8.18 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Светореченская, Васильковой до Объездной, также Кировградская, от Ильича до Машиностроителей, еще раз от Машины до 8 марта. Много машин на Победы, от Ильича до Космонавтов, на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма, до Генина, на Машиностроителей, от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов и на Космонавтов от Совхозной до Фронтовых бригад.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро! Пятница наступила! Пятница! Последняя, кстати, пятница сентября, а следующая пятница уже будет в октябре месяце.
1: Да, октябрь.
0: А солнышко прям светит хорошо, бабье лето продолжается. Ну, вроде как похолодание нам уже обещают. Сегодня уже вот мы даже прогноз погоды слышали, да, в некоторых городах уже плюс 2. А это уже около нуля практически, да,
2: такой,
0: так уже
2: почти
0: на грани.
2: Заморозочек.
0: Ночью. Ну, утром сегодня было прям прохладно. Я тоже встал, у меня машина запотела, погрелся уже, печку включаю. Когда я еду, а днем жарко. И вот такая погода еще какое-то время простоит. Хотя, знаете, что уже, да, отопление практически во всех детских садах, школах уже давно.
1: Да.
0: И на школьники приходят, просто рассказывают, что жарко, жара. Да. И с сегодняшнего дня начинает отопление уже в квартирах. Давайте постепенно, потихонечку уже пойдет отопление в квартиры. Так, ну что, давайте к теме утра сегодня. Сегодня мы решили поговорить про привычки друзей. Но не простые привычки, а странные, которые для тебя, может быть, немножко непонятны.
2: Чудноватые какие-то.
0: Ну вот у меня есть, например, знакомые одни, они вообще практически не завтракают. То есть если они к нам, например, в гости приезжают, да, мы встаем, я всегда хочу там яичницу какую-то поесть, там, не знаю, сырник, еще что-то. Они только, например, кофе. Все. И они говорят, а как можно есть с утра? А я с утра могу и суп, и второй. У меня с утра аппетит. Ну, может, потому что я рано встаю, работаю, не знаю. Но мне кажется, что не только я, потому что у меня, в принципе, все домашние тоже с утра встают без завтрака никак. Ладно, следующая странность тоже связана с едой. Еще один знакомый есть, который ест один раз в день.
1: Но
0: это такая большая тарелка прям. Ну, там, не знаю, порции две, наверное, три точно войдет. И вот он может супа столько много съесть. Один, все, ему жалко время тратить. Ну, по крайней мере, он говорит, а зачем? Как-то, ну, три раза на это отвлекаться. Один раз поел, и в порядок.
2: Ничего себе.
0: То есть какие-то странности, да, с принятием пищи. И не про еду, если брать своих друзей. У меня почему-то только друзей, оказывается, странных. Играли мы раньше в футбол с ребятами. У нас был один паренек, который никогда не ходил ни в душевые, никуда, ни в общественные бани. Ну, у нас просто была традиция, мы там поиграем, потом раз в сауну сходили.
1: Ну, а как везло.
2: Погреться.
0: Да. Он никогда, причем он не ходил не с того, что не хотел с нами идти. Он не посещал, ну, вот эти все общественные заведения. Он только у себя дома мог мыться. То есть ни в какие бани никуда. И даже если в гостях у родственников в бане, все равно только к себе. Представляете? Ну, вот такая была странность у человека. Ну, ладно. Вспомнилось. Про мою странность могу сказать. Ну, как? Это странность, которая вроде бы у меня, но так как мы про странности других говорим, то я не понимаю всех людей, которым нравится море и солнце. Вы сейчас, наверное, все на хейтом меня накидаете. Но, тем не менее, ну, не люблю вот я море, речку люблю, море нет. И не люблю пляж голый, без зонтиков. Мне нужна всегда тень, мне нужна всегда прохладца. Прохлада, а солнце прям, когда вот палящее, и ничего вокруг нет, вот такие курорты показывают, для меня это просто какая-то ад.
1: Поэтому... Нет, без тенька-то, конечно, тяжеловато, да.
0: Вот, я поэтому всегда, когда мы, если ездим куда-то, я отправляю своих, меня потому что тоже все любят, естественно, как нормальные люди, жару, солнце, пляж, вот, а я в тенечек, все как-то так, мне больше нравится. Про твоих друзей давай узнаем, Маргарита. Знакомых есть какие-то
2: странности?
0: У меня,
2: кстати, тоже у моих друзей привычки, связанные с едой. Одна моя подруга, она, знаете, пакетированный сок обычный такой, она его всегда пропускает через фильтр для воды. Ну, чтобы он был максимально чистый.
0: А там
2: вдруг
0: же...
2: там что-то, потому что, ну, пакеты непрозрачные с соком, ты же не видишь, что ты пьешь.
0: Так.
2: Вот, пожалуйста, она пропустит, убедится, что там нет никаких, не знаю, бактерий, чего-то лишнего, все чисто и только тогда пьет.
0: Слушай, ну это же не только к соку может относиться, там, не знаю, к супу.
2: Ну вот она, ну суп она сама варит, а сок какие-то другие ребятки.
0: А если купил суп? Непонятно, кто его и как делал в ресторане.
1: Можно остаться без супа.
0: Все пропускаем через фильтр.
2: Я понаблюдаю за ней.
0: Забавно.
2: Еще одна моя подруга не ест сыр.
0: Все как-то с едой связано, заметили вы?
2: Да, да, да, не ест сыр. Но плавленый сыр ест, расплавит в микроволновке и ест, и ей вкусно. Я вообще не понимаю, ну какая разница? Она вот обычный сыр, любой причем, не ест вообще ни в какую, не будет, пока не расплавит в микроволновке.
0: Удивительно.
2: Потом еще есть у меня пара друзей, которые берут один пакетик чая на двоих и его на 2-3 раза.
0: А, ну это классика, и это таких много друзей.
1: Это еще со студенческих лет.
0: Да, кто-то, я же не говорю, что есть друзья, которые привязывают эти пакетики к кружке, а потом их надо отвязывать. Ну что, продолжаем мы обсуждать тему, какие странные привычки есть у твоих друзей, ну, по крайней мере, может, для них это норма, для тебя что-то не то. Пиши нам плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5 наш мессенджер Макс, там же находится наш канал, либо группа ВКонтакте. За одно из сообщений у нас есть крутой приз, вручим пару билетов на концерт Сократа и Леры, категория 6+.

0: 8 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Далее утренней джимнастики, яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: В Южной Корее массово сломались умные холодильники.
0: Ух ты.
2: Реклама. Казанова.

0: Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус», у нас так принято.
2: Щербакова 4, 0+.
6: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Джем-ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем-ФМ.
9: Лондон в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Прямо сейчас на Джем-ФМ яркие заголовки.
10: Вы пользуетесь всякой смарт-техникой?
9: Обязательно. Как мне в руке сейчас лежит смартфон, пожалуйста. Что значит пользуетесь? А кто сейчас не пользуется?
11: Мы сейчас без нее жить не можем.
10: Да? Ну, кто-то любит что-то аналоговое, например.
9: Ну, аналоговое. Телефон с кнопками, с дисками? Сейчас уже, мне кажется, такого нет.
10: Ну, не только телефон. В Южной Корее, например, после обновления массово сломались смарт-холодильники прямо перед общенациональным праздником.
9: Ой.
10: Да, причем смарт-холодильники были одного очень известного бренда.
11: Все растаяло.
10: Перестало работать охлаждение, погасла подсветка, сенсорный экран завис на обновлении и перестал реагировать. Перезагрузка не помогла, сервисы оказались перегружены, и у многих владельцев начала портиться праздничная еда. При этом обычные холодильники продолжали спокойно работать.
9: Ну, поэтому у меня стиральная машина механическая, например.
11: В смысле?
9: В прямом смысле.
11: Крутить надо руками.
9: Ну, а что там, повернул кнопочку, нажал, и все. Аналоговая, там кнопочки и крутилки. Ну, то есть без программирования таких сложных программ. Когда
10: не с телефона,
11: ну, не супер-пупер, да, умная?
9: Ну, потому что действительно электроника дает сбой. А если электроника еще какая-то подключенная к интернету, там это же надо постоянно, чтобы она была в сети, чтобы был стабильный интернет. Ну, и вот объявления, которые выходят, такое, кстати, происходит. Я с телефонами слышал, такая же история. Какая-то компания выпустила обновление, и телефоны у всех людей превратились в кирпичики. Там разбирались что-то очень
10: ужас.
9: Долго.
10: У меня, кстати, умный дом, и есть некоторые там функции подключены, но я ими почему-то не пользуюсь. И иногда я на телефон получаю такое уведомление в приложении: «Умный дом отказался работать».
9: Ну, поэтому надо сделать так, чтобы все-таки ты был умнее техники, а не техника умнее тебя.
10: Золотые слова.
9: Когда она командует. В общем... Кому как, мы пока, я, наверное, все-таки баланс выбрал между аналогом и вот умной какой-то электроникой. Где-то золотую середину. Всем доброе утро.
8: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске, в Полесском сейчас плюс 4 градуса. В Асбесте и в Туринске плюс 5.

0: Октябрь. Ну, с другой стороны, там октябрь, ноябрь, а там уже декабрь, Новый год. Не за горами. Сегодня мы обсуждаем странные привычки твоих друзей в теме утра. Присылай свои сообщения, чтобы получить наш приз. Это пара билетов на концерт Сократа и Леры. Что нужно сделать? Просто взять и написать историю про своих друзей, что странного есть. Да, перед тем, как мы почитаем, Ярик, у твоих друзей что-то есть необычное? Может быть, с твоей точки зрения?
1: Есть у меня знакомый товарищ, один айтишник. Он когда занимается своим делом любимым, профессиональным, то есть в компьютере ковыряется, он постоянно что-нибудь грызет в виде вот ручки карандаша, у него постоянно что-нибудь во рту. Эти, знаете, одноразовые ложки, вилки, вот прям вот изгрызаны все у него, не знаю. Может, это как-то думать ему помогает. Вот лично мне помогает думать, тоже странная привычка, многие замечают за мной, я постоянно из угла в угол начинаю ходить.
2: Да, это тоже странно, Ярик.
0: Иногда надо как бы кнопочки нажимать, он гуляет.
1: А я тут хожу, я, понимаете, я мысль ищу, что сказать в эфир.
0: А еще у тебя привычка жвачки везде оставляет.
1: Ну, это да, тоже.
0: Шарики накатанные оставляют.
1: Каюсь, друзья.
0: У меня дети...
2: Постоянно это обсуждаем.
0: Дети в машине, знаешь, Ярик оставляют. Ну, ладно, я вчера эти шарики выкидывал. Но я все время сейчас эти шарики выкидываю и тебя вспоминаю,
1: вот
0: потому что
1: вот.
0: Когда тебя нет, я выкидываю за тобой.
1: Да,
0: так, ладно.
1: Есть такое за мной.
0: Все, мы про себя рассказали. Давай почитаем, что вы нам прислали.
2: Ирина пишет: моя соседка в квартире рядом очень любит разговаривать с телевизором.
0: Ой.
2: Когда она смотрит турецкие сериалы, ее комментарии слышит весь дом, особенно ночью. Сосед сверху приходил ко мне разбираться, объяснила, что даме под 80 терпите.
0: А он думал, с соседкой разговаривает. Извините.
1: Видимо, он действительно на весь дом там трансляции.
2: Да. Может, он просто хотел познакомиться, вот этот сосед.
0: Ну, я приходил. Просто поражаюсь, слышимость какая. Ну, я знаю, что пожилые люди, они, как правило, громко все слушают, ну, потому что слух плохой, да?
2: Ну, и громче телевизор,
0: да,
2: наверное.
0: Да, и говорят громче, чтобы еще телевизор переговорить.
2: Да.
0: Возможно, поэтому так все слышат. Но вообще слышимость, конечно, настораживает в такой квартире. Ольга пишет: про окрошку уже говорили. Мы с сестрой всегда ели окрошку с салатом и запивали квас. Ну, то есть не вместе все это, а по отдельности квас у тебя в кружке.
2: Да.
0: А ты, получается, салат ешь и со квасом запиваешь. Но с возрастом полюбила все-таки есть в жидком виде, так скажем, в жидком состоянии. А потом и сестра потянулась. Вот такая вот странность. Видимо, дорасти надо до какого-то определенного возраста.
2: Да, до солидного какого-то, видимо.
0: Это правда. Так, ну что, принимаем от тебя сообщение, продолжаем по теме утра. Какие странные привычки, ну, на твой взгляд, есть у твоих друзей? Пиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7 932 0 20 102 5, там же находится наш канал GMFM, либо пиши в группу ВКонтакте. Все сообщения к нам попадают, все читаем и уже скоро подведем итоги, кому-то из вас вручим приз на GMFM.

0: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Вильгельма Нагнина от Сахарова до Краснолесья, также Черепанова-Стрелочников от остановки Черепанова до Производственного переулка, Победы от Ильича до Космонавтов. Много машин на Донбасской Бебеле от 22-го партсъезда до Тава-Туйской, также на Кировградской от Ильича до Машиностроителей, на Машиностроителей от площади Перепелетки до проспекта Космонавтов. Самое большое затруднение на Космонавт от улицы Индустрии до улицы Фронтовых Бригад. Длина пробки 3 километра, время проезда 40 минут.
4: 102,5. Jam FM.

0: 8 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. Скоро в утренней гимнастике снова вручение подарков. Но перед тем, как мы их вручим, мы сначала поиграем в нашу замечательную игру «Мальчики и девочки», в которую прямо сейчас мы приглашаем всех желающих. Разыгрываем поход на вечеринку. Диско 90, категория 18+. Два пригласительных.
1: Класс.
0: Отлично проведете время. Расскажете друзьям, знакомым, сделайте крутые фотографии. Ну и вспомните молодость.
1: Да, можно нарядиться, можно тематически провести время. Очень классно. Нам в игру нужны и мальчики, и девочки. Присылай смайлик на наш номер прямо сейчас. Плюс 7-932-020-1025. Это наш мессенджер Макс. Именно он создан для твоих смайликов. Приглашаем тебя из

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, а это проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, доход от продажи имущества и прочее в общую базу НДФЛ. Такой пункт есть в подготовленном Минфином проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений ставка будет от 13 до 22% в зависимости от размера дохода. Массовый запуск тепла в жилых домах в Екатеринбурге начнется с сегодняшнего дня. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единая Россия», сообщает агентство ЯН. В Свердловской области начнут отстреливать медведей. Региональные власти приняли такое решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить к людям. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд и накануне вечером проиграл гостевой матч Череповецкой «Северстали». Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 5-2 в пользу хозяев. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84.91, евро 96.89.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура. Днем плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
5: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
8: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.
10: Мы будем

Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.

0: Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 9 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на JamFM — ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
4: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Победы от Ильича до Космонавтов, также Шевская от Красных командиров до фронтовых бригад, Донбасская, Бебеля от Суворовского переулка до Таватуйской. Много машин на Кировградской от Ильича до машиностроителей, на машиностроителей от площади Первой Пятилетки до Космонавтов и на Космонавтов от старых большевиков до фронтовых бригад.
2: Реклама.
5: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
6: А старые где?
5: Дети смыли их в унитаз.
7: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
8: Уже 8-я пара за неделю.
6: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
9: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
7: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
1: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: 9:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем 2 билета на вечеринку диско 90-х. Категория 18+. За приз поборется у нас Антон. За мальчиков сегодня играет. Он из Екатеринбурга, но пока живет в Косулино. Время не работает, учится на категорию С. Антон, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А долго еще учиться тебе?
1: Еще 2 месяца.
0: О, ничего. То есть ты только в начале пути, да, у тебя еще? Все впереди.
1: Да, еще в начале пути. Еще
0: понятно.
1: Надо геометрию научить.
0: Ну, учи знаки пока дорожные. Как перемещаться, перестраиваться, как обгонять. Да там, в принципе, кстати, вопросы и про медицину есть. Если что, у нас есть специалист, который 3,5 года сдавала.
2: Да.
0: Вот, и она...
2: Теорию я все разы сдавала на отлично.
0: Да, ну, она сдала,
2: могу помочь.
0: У нее с вождением затык, если
2: да,
0: что.
2: Да, да. Но уже нет.
0: Так
2: уже
0: что
2: нормально.
0: Сейчас уже все хорошо стало. Антон, тебе желаем удачи в обучении. Играешь ты сегодня с Леной, она из Екатеринбурга, работает в банке. Подъехала к работе и пока решила поиграть с нами. Лена, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А у тебя какое-то обучение проходило, может быть, что-то в последние курсы какие-нибудь, может быть, тоже на права училась?
3: На права я сдала 20 лет назад.
0: Ну, ничего себе! Вот это да, круто. С первого раза?
3: Нет, не с первого.
0: Ну ладно, у нас с седьмого некоторые сдают.
2: Да.
0: Ну а из обучения...
3: Обучение у меня регулярно проходит.
0: Ну это по работе, да, получается?
3: Да.
0: Ну у тебя же там, наверное, раз обучаешься, то, наверное, как-то у тебя и там...
2: Зарплата растет.
0: Ну и зарплата, и плюс категория какая-то, или как там у вас делится все?
2: Квалификация
0: повышается. Да?
3: Да, все верно, да.
0: Умничка. Ну все, желаем вам всем отлично сдать свои предстоящие экзамены. Ну а сейчас предлагаем вам у наш экзамен пройти.
2: Да.
0: У нас все очень просто. Как, собственно, в ГИБДД.
2: Да,
0: вопросы-ответы.
2: Даже проще.
0: Да.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы Лене, я Антону. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш приз.
0: Поехали! Антон, первый вопрос для тебя.
2: Соус чипотли – это соус с копченой солью или с копченым перцем? Антон? Еще разочек? Не слышно?
1: Первый вариант.
2: Ага, нет, второй с копченым перцем.
0: Лена, вопрос для тебя. В Екатеринбурге есть сквер Ильи Кормильцева. Вдоль какой улицы он протянулся? Вдоль Белинского или вдоль Луначарского? Ну, 1, 2, 3, твой вариант. Какую улицу берем?
3: Давайте первый.
0: Белинского. И это абсолютно верный ответ. Ну что, 1-0 в пользу девочек. Антон, вопрос для тебя номер 2.
2: Танец шествия полонез. Это парный танец или сольный?
1: Сольный.
2: Нет, парный.
0: Лена, всего один правильный ответ тебе нужно дать, чтобы стать победителем нашей игры. Скажи, пожалуйста, является ли химический элемент цезий металлом, да или нет?
3: Нет.
0: А это металл. Да, у Антона появился шанс отыграться.
2: Состав для альгинатной маски получают из бурых водорослей или из морской глины?
1: Морской глины.
2: Нет, из бурых водорослей.
0: Эх, Антон.
2: Не проснулся.
0: Можно, да, остановить игру. Антона, к сожалению, нет правильных ответов. Но в любом случае, спасибо, что был с нами. По крайней мере, мы тебя разбудили. День не пропадет зря. Давай, хорошего тебе утра, спасибо. Ну, а Лену поздравляем с победой. Вот это радость, так тихонечко,
2: вообще.
0: Скромненько, а вот радость прям настоящего чемпиона,
2: да,
0: понимаешь,
2: молодец,
0: Лен?
2: Нужно.
0: Умничка, вручаем тебе 2 билета на вечеринку диско 90-х.
3: Спасибо, прям супер.
2: На правах рекламы.
0: В эту ночь ты забудешь о делах и вернешься в беззаботные времена.
2: Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте.
0: Встречаемся 2 октября в «Фабрике».
2: Для слушателей старше 18 лет.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов на Jam FM. Прямо сейчас яркие заголовки. Маргарита, рассказывай, что тебе попалось интересного.
1: С какими приятными запахами у вас ассоциируется осень?
0: Ну, наверное, почему-то осень, листва, осенняя, наверное. Может быть, запах дождя.
2: Вот листва и дождь, да.
0: Еще туман, наверное, с утра, вот он тоже как-то пахнет по-особенному.
1: Осенью вообще нас все чаще тянет к теплым, уютным запахам, сладким, пряным, вкусным. Парфюмеры назвали самые трендовые ноты осени в ароматах. Этой осенью особенно популярны гурманские композиции. Карамель, ваниль, выпечка. В моду вошли десертные и сливочные мотивы, но без приторной тяжести. Так. Популярностью пользуются какие-то ореховые аккорды, включая фисташку, ноты сгущенного молока и взбитых сливок. Также популярен аромат усложненная ваниль, то есть не простая классическая, классическая, а немножечко усложненная.
0: Усложнили ваниль?
1: Да, да.
0: И она превратилась в карамель.
1: Да. Ну, то есть ваниль уходит в сторону более глубоких, сухих, многогранных звучаний, гармонично сочетается с древесными и бальзамическими акцентами. Еще с прошлого сезона в осеннем топе кофейные и пряные мотивы. Согревающие ароматы натурального кофе, корица идеально подходят для прохладной погоды.
0: Вот корицу, кстати, в десяточку попало. Тоже, наверное, запах именно почему-то
2: вот,
0: осенний.
2: Вот. Какие-нибудь пряности вот это.
1: Корица
0: да.
1: с яблоками.
0: Такая
1: шарлоточка.
0: А мне штрудель почему-то
1: Штрудель, да, штрудель тема.
0: Это очень вкусная штука.
1: Ну, почему-то ой, штрудели захотелось.
2: Тоже вот запах урожая сегодня. Вот все вот это.
0: Яблок?
2: И вообще всего, вот все вместе.
1: Ну да, ну или еще когда, знаешь, закручивают что-нибудь
2: баночки,
1: дома.
0: Заготовочки.
1: Да, заготовочки, когда вот какими-нибудь смородиновыми листочками пахнет.
2: Уксусом.
0: Ой, это правда. Ну, в общем, запахов огромное количество, оказывается. У каждого осень своя. Выбирай ее, и пускай тебе будет хорошо.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Процельс». Сейчас за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Риже и в Ривде сейчас плюс 8. В Краснодуринске плюс 7 градусов.
3: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
5: Jam FM 102.5.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Время гороскопа утренней гимнастики. Сегодня 25 сентября, пятница. Слушаем.
1: Овен, придется импровизировать, зато результат тебя порадует.
2: Телец, сегодня лучше отказаться от спонтанных покупок.
1: Близнецы, твоя любознательность приведет к неожиданному открытию.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Шевская от Краснофлотца до промышленного проезда, также Космонавтов, от Старых Большевиков до фронтовых бригад, затруднения на Кировоградской, Ильича до машиностроителей, на машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов.
10: 102,5. Джема.

0: 9 часов 49 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Продолжаем классное общение сегодня у нас в 7 утра. Спрашиваем у тебя, какие странные привычки есть у твоих друзей. Чего только друзья ваши не отчебучивают. Ну что нам еще пришло?
1: Ой, Илья написал: когда я учился в Москве, у меня был сосед Герман. Угу. Так вот, у него были такие странности. Он ел только творог, разбавленный водой, и яблоки. Около нашей общаги рос яблоневый сад, и Герман там накручивал круги, прогуливаясь и поедая яблоки килограммами. Мы говорили: Герман пасется. А еще он спал только с открытым окном, даже в минус 30.
0: У меня, кстати, есть тоже знакомый, который, да, в любую погоду.
1: А есть, окном, которые, наоборот, да, окна не открывают. Вообще к ним придешь, ой, у них такой вообще, такая баня.
2: Душнилый в прямом смысле.
0: Ирина пишет: эту привычку я называю контрольный хлопок. Постоянно проверяет карманы по схеме: телефон, ключи, кошелек. Такая совершая странный танец по хлапанию. Ну, мне кажется, все по утрам у нас совершают такой.
2: Процентов 90.
1: Я еще в нагрудных карманах, я везде ищу.
0: Татьяна написала: есть у меня знакомая, которая ест чипсы, макая их в сметану.
1: Ну, это еще не так страшно. Ну, странновато, конечно, почему просто так не есть чипсы.
0: А еще одно сообщение: ходить в лес за грибами, когда от них уже тошнит. Странная привычка. Но ты знаешь, когда уже все...
1: Не можешь остановиться.
0: Да. Есть даже какое-то слово, как называется, как-то болезнь какая-то, когда человек не может не ходить, а уже некуда складывать, и его тянет в лес, он все равно идет и приносит домой.
2: Называется охотничий инстинкт.
0: Ой, здорово.
1: У моей собаки.
0: Какие странные привычки есть у твоих друзей? Успевай нам написать. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс, там же канал Jam FM, либо в группу ВКонтакте. Уже совсем скоро подведем итоги, кому-то из вас вручим билеты. Это пара билетов на концерт Сократа и Леры, категория 6+.
3: Все мы изначально

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ ООО «Алика Групп», парк «Квартал», радиостанция.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Доброе утро. Минфин предлагает включить пассивные доходы россиян, а это проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, доход от продажи имущества и прочее, в общую базу НДФЛ. Такой пункт есть в подготовленном Минфином проекте бюджета на предстоящую трехлетку. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%, а после изменений ставка будет от 13 до 22% в зависимости от размера дохода. Массовый запуск тепла в жилых домах в Екатеринбурге начнется с сегодняшнего дня. В мэрии рассчитывают, что к концу месяца отопление будет у всех. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единая Россия», сообщает агентство ЯН. В Свердловской области начнут отстреливать медведей. Региональные власти приняли такое решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить к людям. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд и накануне вечером проиграл гостевой матч Череповецкой «Северстали». Матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 5-2 в пользу хозяев. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84.91, евро 96.89.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9.7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16.33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Сейчас за окном плюс 12 градусов. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем поднимется до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: Джем.

0: тела.
1: 10 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Подводим итоги темы утра. Сегодня мы обсуждали, какие странные привычки есть у твоих друзей, но разыгрываем мы пару билетов на концерт Сократа и Леры, категория 6+. Почитаем еще про привычки. Привычки действительно очень прикольные.
2: Веселые. Светлана пишет, у моей подруги очень странная привычка. Вот мы все едим пельмени с соусом, майонезом, ну кто-то с кетчупом, она их ест только с вареньем.
1: Ой, только?
2: Мне кажется, что это такая гадость, она только так может есть пельмени. Ну ладно бы вареники, но с мясом тоже так же.
3: Нет, ну подождите, а те самые знаменитые фрикадельки с вареньем, когда мы все их трескали, нормально же? Заходило.
2: Да, может быть, но пельмени это все-таки другое, там же и тесто есть, ну как-то не знаю.
1: Евгения пишет, кто-то из друзей разговаривает по телефону и не перестает сидеть на месте, наматывают круги по комнате, за получасового разговора легко проходит несколько километров, не замечая этого.
3: Ну это как я примерно.
1: У нас Ярик такой же, да, хотел сказать. Аня пишет, подруга не может ни дня жить без макияжа, на работу, на прогулку, даже до магазина. Ну, есть такие, наверное, да?
2: Mm-hmm.
1: Ты, Рит, не такая? Ты можешь спокойно прожить без
2: конечно,
1: макияжа?
2: Конечно, я очень редко хожу с макияжем, наоборот.
1: А, ну вот. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ирины. Моя соседка в квартире рядом очень любит разговаривать с телевизором. Когда она смотрит турецкие сериалы, ее комментарии слышит весь дом, особенно ночью. Прекрасно. Ирина, вручаем мы тебе компенсацию небольшую за твои страдания. Это пара билетов на концерт Сократа и Леры.
2: На правах рекламы.
1: Тебя ждет шоу с живым звуком.
2: Дуэт исполнит свои романтические хиты «Ветер», «Напополам» и «Моя», а также презентует новые композиции.
1: Концерт пройдет 26 сентября на сцене в «Фабрике».
2: Для зрителей старше 6 лет.
4: У тебя есть утренняя джемнастика.
5: На 102.5 FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, уже совсем скоро. В это воскресенье, 27 сентября, в Екатеринбурге, в Бен-Холле выступят два замечательных парня. Михаил Зубарев и Ваня Дыба. Стендап для тех, кто старше 18. Ребят, сегодня у нас в гостях. Доброе утро! Как настроение?
1: Привет!
2: Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Настроение прекрасное, спасибо.
0: Сейчас на всякий случай скажу, что ребята у нас живут по московскому времени, поэтому сегодня им довольно рано вставать. Они такие немножко
1: проснувшиеся. Да. Ребят, в прелизе про ваше выступление написано два полноценных сольных по цене одного. Я как прагматичный человек спрошу, на гонораре это как-то отражается и как вы его делите?
3: Не, у нас у каждого свой, поэтому и два выступления. Два гонорара, два выступления.
1: Вы тоже прагматичные.
3: Мы прагматики.
2: Да, да, конечно.
1: Возрастное ограничение 18+. Это значит, будет совсем горячо и беспредельно? Какие рамки?
2: 18+, просто потому что мы общаемся на сцене так, как в жизни общаемся. То есть, ну, мы не стараемся подбирать слова, как я сейчас пытаюсь их подобрать.
1: Потому что у нас 12+, да.
3: Но там было бы 21+.
1: Так.
3: Было бы очень горячо.
1: А у вас так, вы держите
3: все-таки? Тепленько.
1: Понятно, хорошо. Многие обвиняют стендаперов за то, что отсутствие хороших шуток они заменяют пошлостью. А на какие темы вы шутите в первую очередь? Что для вас важно?
3: У меня только пошлости.
1: Ой, правда?
0: Это у нас Ваня, если что, отвечает. Может, Миша что-то скажет у тебя?
2: Да, у меня семейный юмор. У меня жена, ребенок.
1: Не позволяешь себе.
2: В этом живу. Да нет, почему? Там же есть что-то пошлое в этой жизни. То есть жена-то у меня как-то, ребенок-то у меня как-то появился, поэтому пошлое что-то будет. Поэтому я стараюсь себя не ограничивать никаких тем.
1: Михаил, ты из Ростова, Ваня, ты из Калуги. Расскажите про свои родные города и расскажите, как вы вообще пришли к стендапу. Очень интересно.
2: Я из Ростова, это лучший город на земле после Екатеринбурга.
1: Конечно.
2: Я вынужден так говорить сейчас. Просто не видите, сколько лиц на меня сейчас смотрят. Не, ну правда, мне очень нравится, нравилось там жить, но, к сожалению, моя карьера подразумевает... Ну, постоянное развитие, где-то съемки какие-то, и это все в Москве, поэтому я вынужден был переехать. А так Ростов мне сильно нравится, и там очень сильно мне нравятся люди. Вот именно люди красят этот город. У меня даже была шутка, что люди там сильно простые, они вот все, что есть, вот они тебе правду матку всегда в лицо скажут. Помните, был когда ковид, и была такая тема в Москве, в Питере, в таких городах больших, социальная, как это называется, социальная дистанция. Знаете, бывало, люди в лифт заходили и говорили, можно я нарушу социальную дистанцию и поеду с вами. Вот если ты такое в Ростове вот зайдешь, просишь в лифте, то ты выйдешь из лифта просто, ну и все, вот так вот у тебя будет. Мне поэтому сильно нравилось в Ростове, но, к сожалению или к счастью, я вот вынужден был переехать.
1: Ваня, расскажи про свою родную Калугу и про свой путь к стендапу.
3: Калуга — лучший город на земле. Сразу после Екатеринбурга,
2: да.
3: Естественно, да.
2: И Ростова тогда,
3: нет? И Ростова. Нет, Калуга, я Калугу обожаю, во-первых, за то, что Калуга подарила нам всем возможность летать в космос.
1: Конечно.
3: А это клево, что-то неизведанное.
2: Прям нам всем.
1: Круто, что ты об этом говоришь, напоминаешь нам.
3: Да, благодаря Константину Дардовичу Циолковскому, замечательному конструктору. Калуга мне очень нравится, это мое место силы, я не хочу никуда оттуда уезжать, потому что мне до Москвы ехать 2 часа, примерно столько же, сколько Миша едет до съемки в Москве.
1: То есть ты до сих пор живешь в Калуге, в родной своей?
3: И никуда не уеду никогда.
1: Красавчик.
3: Замечательно.
1: Круто очень. Телевизор для комика сегодня — это до сих пор главный пик успеха или все-таки интернет-проекты уже круче?
2: Абсолютно точно интернет-проекты круче. Но телевизор, ну, его еще хватит на наше время. Еще 20-30 лет можно там что-то делать, что-то сниматься, и это будет какой-то давать буст, но интернет 100%.
3: А я думаю, что пик комедии и пик комика — это 27 числа выступление в Бен-Холле в Екатеринбурге.
1: Но здесь мы вообще не сомневаемся. Какие мифы, кстати, об уральском зрителе вы слышали? Ну, например, говорят, что у нас суровые люди, их сложно рассмешить, не улыбаются.
2: Я мифы, если честно, никакие не слышал, и даже если они были, все улетучились, потому что я здесь не впервые, и Ваня тоже.
3: Да.
2: Каждый раз здесь прекрасно все происходит, особенно если ты в Бен-Холле 27 числа.
3: То есть... Нет, на самом деле, да, и как во всем Екатеринбурге, и в Бен-Холле 27 числа самые лучшие, ну реально все концерты в Екатеринбурге — это всегда разнос, поэтому я бы не сказал, что люди суровые. Может быть, они суровые для для людей, которых окружают, а для гостей они все добрые. Может, только мы уедем, они опять...
1: Сухого опять становится. Заново, да. Надеем свои. Так, что обычно вас спасает от скуки на гастролях, в дороге и гостиницах?
3: Щекотка.
1: О, вы друг друга щекотите?
2: Ну вот да, кстати, Вань, хотел бы с тобой об этом поговорить. Давай прекращай, ладно? Остановись, пожалуйста.
0: Это был ты, да?
1: Ну сейчас терпят, не щекотят друг друга.
2: Ну да, сейчас вроде и так весело.
3: Да.
0: Напомню, что у нас сегодня Михаил Зубарев и Вань Дыбов. Стендап 27-го воскресенья в Бен-Холле. Стендап, кстати, для тех, кто старше 18. Обязательно приходите. Продолжим общение с ребятами совсем скоро.

0: прогноз погоды на JAM-FM.
1: Сейчас в Екатеринбурге плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Первоуральске, в Полевском сейчас плюс 6. В Асбесте и в Туринске плюс 7 градусов.
2: JAM-FM. 102.5.
1: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города сейчас тепло, плюс 12 градусов. Ну а жарко будет 27-го в воскресенье в Бен-Холле, потому что там стендап для тех, кто старше 18. Выступит Михаил Зубарев и Ваня Дыба. Ребята сегодня у нас в гостях. Маргарита приготовила сейчас для вас небольшой блиц. Ну, как это называется, прожарка, наверное, сейчас, да?
3: Ну да, почти.
1: Жесткие вопросы, поэтому отвечайте по очереди, ладно? Один, потом другой.
4: Хорошо.
3: Да, формат ответа такой: смешно, не смешно. Можно пояснять? Даже нужно пояснять.
1: Уже все понятно? Уже все серьезно. Не,
4: ну, давай.
3: Маргарита. У Вани такое серьезное лицо, он приготовился к моей прожарке.
4: Да, я готов.
3: Итак, Евгений Петросян. Смешно, не смешно?
4: Смешно.
5: Смешно в определенный момент времени.
3: В какой?
5: Ну, не сейчас.
4: В любой.
5: Вообще, ну, респект невероятный, он легенда, все круто. Очень. Я был даже у него на концерте.
4: Что это у меня там такое?
5: Я был у него даже на концерте, ну, просто время идет, и, наверное, сейчас уже некто.
4: А ты случайно по гороскопу не рыба? Просто я пиво.
3: Так, следующий от меня вопросик.
1: Минздрав предупреждает, кстати, да, что алкоголь вреден для здоровья.
3: Уральские пельмени.
4: Смешно.
5: Такой же ответ.
1: Мы сейчас смешно. Не про пельмени, мы сейчас про команду.
3: Если да, да, да. А юмор?
4: От них не дать, не взять.
1: Это тоже классика.
5: Это очень смешно, да, кстати. Название их концертов — это просто потрясающе.
3: Так, человеку, который выступает в ночных клубах, прийти на интервью рано утром. Смешно, не смешно?
5: Это очень смешной прикол какой-то от друзей или от людей, которые его ненавидят. Это вообще потрясающе, мне кажется.
4: Это смешно.
5: Это вот сейчас мы, кстати, в такой ситуации примерно.
3: Да, да, судя по вашим лицам, по вашему желанию поспать.
5: Очень смешно.
4: Реально, я смеюсь.
3: Так, шутки про тещу, бывших и кредит в 2026-м.
4: Очень смешно.
5: Это смешно.
3: Вы шутите?
5: Любая шутка может быть смешная, если ты ее смешно написал. Про все что угодно. Про тещу, про змею, про кредит, про микрофон, про камеру. Все что угодно. Все, что не придумаешь.
3: Ты шутишь свою лучшую шутку, а в зале тишина. Смешно или не смешно?
5: Очень не смешно. Бывает такого.
3: А, всегда смеются?
5: Всегда смеются.
4: Очень смешно.
1: Добавляю.
3: Миша, как будто на... Вань, вернее, как будто на кнопку на какую-то нажимает. Так, зрители выкрикивают шутку из зала, и она смешнее, чем у тебя. Смешно, не смешно?
5: Не бывает такого.
4: Очень смешно.
1: Нет, у Вани всё-то кричал, видишь? Ваня, очень смешно.
4: Кот, который смешно, смешно. Да, да, да, да. Смешно.
3: По клавиатуре.
1: Они обычно сразу говорят, а какой был случай?
5: Нет, это правда смешно. У меня, ну, если мы шутки отставим, то у меня были такие ситуации, это просто надо вовремя отбить и вместе поржать, и это классно. То
3: есть иногда бывает... Отреагировать.
5: Да, да, отреагировать, да. Сказать, выходи на сцену, здесь пошути, он обычно затыкается и больше не говорит тебе ничего во время концерта, и все супер.
3: Но вы знаете, как здесь сработать можно грамотно.
5: Ну, есть такое, конечно.
3: На опыте.
5: Не первый год.
3: Когда родители, жена и дети решили посмотреть твой стендап, смешно, не смешно?
4: Очень смешно.
5: Очень смешно. Это угар вообще.
1: Кстати, да, хочется спросить вам, ну, не знаю, какие комментарии от близких достаются вам? Ну, наверное, же не всегда хвалят. Или наоборот,
3: говорят... Ему что-то обижается.
5: Меня сильно поддерживают. Я даже родителей звал на свои концерты. Они у меня частые гости. И я им прям... у нас был разговор перед концертом. 18+, будет.
3: Да. Подготовка, да?
1: А, ну, то есть они знали.
5: И они такие... Ну и все, все, супер.
1: Они, наверное, мы придем, только не говори, что мы в зале, да?
4: У меня даже сын смотрит.
3: А сколько ему лет?
4: 7.
5: Ну, это плохо, Вань.
4: Это очень смешно.
1: Ну что, я думаю, что очень смешно будет 27-го воскресенья в Бен-Холле. На стендап для тех, кто старше 18. Выступают Михаил Зубарев и Ваня Дыба, наши сегодняшние гости. Ребят, осталось вам, наверное, только самим лично пригласить всех, кто сейчас вас слышит. Это Екатеринбург, область и многие-многие города в интернете, вообще весь мир.
4: Ну, я бы хотел сказать, что вот как мы сейчас блиц отвечали, я отвечал, что везде смешно.
1: Так.
4: Потому что на самом деле в нашей жизни сейчас очень много несмешного, и как будто бы стоит прийти и вот от всего от этого отключиться, что не смешное, и почувствовать что-то смешное, немножко стать лучше. Потому что смех продлевает жизнь, и если эти там 2 часа концерта наши с Мишей в Бен-Холле продлят вам жизнь хотя бы на минуту, по-моему, мы не зря вот сейчас все это делаем.
1: Это правда.
5: Я вот как мужчина на свадьбе, я бы хотел просто присоединиться к вышесказанному. Это реально, ну, я не знаю, что здесь больше добавить. Это очень круто.
3: Соглашусь с коллегой.
5: Соглашусь абсолютно точно.
1: Ну что, ребят, вам желаем, конечно же, полный зал. Удачи, ну и до новых встреч в Екатеринбурге.
2: Джемнастика.
3: Джемнастика.
2: Джемнастика. Утренняя джемнастика.

0: Реклама.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: 102.5. Jam FM.

0: Ну что, сегодня у нас пятница, 25 сентября. Еще раз напомню, что пятница — это последняя в сентябре месяце. Следующая уже будет 2 октября. И это уже как-то глубоко
1: как-то уже холодно кажется. Звучит.
0: Звучит холоднее.
2: Посмотрим, вдруг тепло будет.
0: Лишь бы, знаете, не было вот этих долгих затяжных дождей, когда холодно и вот
3: понятно. И промозгло.
0: Ну хотя вроде отопление сегодняшнего дня уже включают, и мы будем подготовленными даже, если что.
1: Да.
0: А также мы ждем от вас приветов и поздравлений в наш мессенджер Макс плюс 7 932 0 20 102 5. В течение всего дня можно их отправлять. Естественно, все прозвучит на Jam FM. Но осталось, наверное, узнать, какие праздники сегодня есть.
3: Да, сегодня Всемирный день мечты. Если у вас еще до сегодняшнего дня не было даже маленькой мечты, обязательно ее придумайте и к ней смело идите.
0: Это правда.
3: Еще сегодня день груши. У вас какое любимое блюдо с грушей?
0: Мне нравится груша печеная, вот с корицей, вот такая.
3: Прикольно, такое осеннее блюдо.
2: Мне вот в натуральном виде нравится, и еще и сок, вот который с мякотью.
0: Да, тоже вкусный.
3: А мне нравится очень грушевый кекс.
0: Прекрасно.
3: Еще сегодня день любовной записки. Можно оставить, можно подложить. Сегодня вот самое время.
0: Написать. Ну что, почему бы и нет? Итак, мы вам тоже дарим свои любовные флюиды. Встречайте уже скоро диджея Дэна и Яну Ефимову, которая, конечно же, будет делиться с вами свежими историями в течение всего дня. Ну а всем желаем отличных выходных.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. В Свердловской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер. Губернатор предупредил свердловчан об угрозе вражеской БПЛА. Сегодня рано утром режим действовал около 2.5 часов. Угроза БПЛА была объявлена также в соседнем Пермском крае. Там был налет на промышленный объект. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, сообщил пермский губернатор, передает Е1. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекции продолжает увеличиваться. В Свердловской области решили начать отстреливать медведей. Региональные власти приняли решение для регулирования численности животных. Медведи сильно расплодились и стали выходить в города. Их неоднократно видели на севере области, в частности в Краснотурьинске, в Ивделе. А в восточных регионах России, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке, медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом, пишет телеграм-канал Мэш. Ночные заморозки сохранятся в Свердловской области до конца сентября. Сегодня в регионе доминирует антициклон в сочетании с умеренно холодным воздухом. Дневные показатели температуры будут ниже, чем в предыдущие дни. К выходным атмосферное давление стабилизируется, и дневное тепло вернется к отметкам около плюс 20, но ночью будет по-прежнему прохладно, сообщил метеоролог Алексей Пулин. С 1 декабря в России вводят технологический сбор на электронику. 250 рублей за телефон и 500 за ноутбук. Деньги обещают пустить на развитие отечественной электроники. Как сообщает Интерфакс, в дальнейшем перечень товаров, подпадающих под уплату с него техсбора, может быть расширен. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Всем доброго-бодрого. Биг, Екатеринбурге, 11.05. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом солнечно и пока плюс 12. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 14-16 выше нуля.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита!

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Не спеша с расстановкой смакуя. Ну, можно так сказать про эту вещицу. Свежачок Зиверц Эвер и Директо Рислс на Джем FM. Давай наверх. Давай пятницу проведем быстро, легко. Ну, как минимум, тебе этого желаю, да, и всех с последним рабочим. Пусть предвкушение выходных, которые, наверное, у каждого, да почему так и есть, пусть тебя подстегивает, улыбается. Ну, а я это делаю, как всегда, при помощи хорошей музыки. Зовут меня Диджей Дэн. Отличная пятница. Скоро Ваня Дмитриенко, затем Биби Рекса и Дэвид Гетта. Ну, а первым в списке Сергей Лазарев на Jam FM.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
1: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
5: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
0: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» компания «СК Урал». Как сообщается Россиянэкс-картой, на Артинская стоит от книжного переулка Дармавирская, Шевская, от остановки Шевская до промышленного проезда, восточка от Верительна до Куйбышева, от Куйбышева до Декабристов, космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев.
1: Реклама.
6: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. «Септик Урал». Раз и навсегда.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! В Екатеринбурге пройдет забег, вдохновленный Индией. В забеге под названием «Виксит Бхарат» будут участвовать иностранцы из 150 городов мира. Они преодолеют дистанцию в 3 километра, проходящую через самый центр Екатеринбурга. Как пишет Global City, мероприятие проводится Генеральным консульством Индии в нашем городе. Международный забег «Виксит Бхарат» – это часть масштабной программы правительства Индии, приуроченной к столетию независимости страны, которая будет отмечаться в 2047 году. К слову, название событий в переводе на русский означает «Развитая Индия». По задумке забег должен объединить людей разного возраста и окунуть их в атмосферу с индийскими нотками. Во время забега на одной из площадок также откроют тематическую ярмарку. Отмечу, что забег «Виксит Бхарат» состоится уже 27 сентября. Старт будет дан в 9:30 утра. Для участия необходимо заполнить анкету онлайн. Так что все бегом заниматься спортом и знакомиться с иностранными друзьями. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 11:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечное и плюс 13. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый в течение дня, 14-16 тепла.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: не спать.
1: Есть на самом деле более щадящие способы, чтобы не спать. Ну, например, тот же кофеек, либо предвкушение чего-то хорошего, классного. Ну, например, день сегодняшний, все-таки пятница, последний рабочий, кто уже проснулся, большой привет, ну и провести его на одном дыхании, и, конечно, с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Джон Ньюман, затем звонки, ну а прямо сейчас Бах Ти Туркен на Джем ФМ.
2: Это 102.5 Джем ФМ.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплаты работников с небольшими доходами, отметил министр. В Екатеринбурге продолжается подключение тепла в объектах образования и здравоохранения. Тепло дали в сотни школ, детсадов, больниц. Также батареи включили более чем в 1000 жилых домов. Массовый запуск тепла в многоквартирных домах начнется сегодня. До конца месяца тепло будет у всех. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, или в городскую диспетчерскую 304-1205, сообщает «Новый день». Федеральное агентство водных ресурсов выделило Свердловской области почти 31 миллион рублей на расчистку русел рек Ница и Ирбит. Работы по расчистке 4 участков должны завершиться до 10 декабря, сообщил губернатор Денис Паслер, на которого ссылается «Коммерсант». После расчистки снизится риск паводка. Из-за разлива рек минувшим летом в районе были затоплены почти 200 домов. Екатеринбург и Иорданию свяжут прямые авиарейсы. Летать по маршруту с 2028 года планирует иорданская авиакомпания Royal Jordanian. Это крупнейший авиаперевозчик иорданского Хашимитского королевства. Единственное в России почетное консульство Иордании открылось в Екатеринбурге в апреле этого года, сообщает Уралинформбюро. 6-летняя китаянка Лянь Юньджи в сентябре дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика. Сначала девочка собрала его за 4,5, а затем улучшила результат до 4,27 секунды. Доллар на пятницу 84,91, евро 96,89.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Заслужи КО «ЭЗ Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 12.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечное, плюс 14 уже. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Но в течение дня 14-16 выше нуля.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Тот случай, когда вижу цель, не вижу препятствий. Анна Немченко с расколбасом, танцпол везде, на GMFM. Ну, насчет танцев не знаю, вообще по ситуации. Но как минимум пусть настроение будет такое же. Когда хочет танцевать, ну просто как минимум хорошее. И отличной пятницы. Зовут меня Диджей Дэн, я точно тебя снабжу музыкой. Скоро на бой Муни, затем Винтаж. Ну а подхватит музыкальную эстафету на GMFM. Гроб добро.
1: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация на сайте forum-defis100.ru.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-Квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.
5: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Бурунов увлекается диджеингом. Российский актер раскрыл журналистам свое неожиданное увлечение. Он признался, что безумно обожает электронную музыку. Иногда Сергей выступает в роли диджея, но делает это не на крупных вечеринках. Бурунов собирает собственные диджей-сеты, но для домашнего использования. Как пишет Супер, по мнению Бурунова, сейчас диджеев стало слишком много. А саму идею публичных выступлений он воспринял скептически. Поклонники поддержали такое увлечение и вспомнили о Юлии Пересильд. С недавних пор актриса тоже увлеклась диджеингом. В отличие от Сергея, она уже играет свои первые сеты на публике. Правда, пока что они вызывают довольно противоречивые эмоции и громко обсуждаются в интернете. Отмечу, что Сергею Бурунову 49 лет. А я бы с удовольствием послушала, что же он играет. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:28 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечное, плюс 14. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, но в течение дня 14-16 тепла.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Дэнс-то грустный, но в свое время, ну, когда только лишь появился, звучал практически отовсюду, много калорий было под него сожжено. На Arctic Asti, Артем Качер, на Jam FM, ну, в нашей коллекции и свеженькая, и не очень, и старенькая. В общем, предлагаю тебе оставаться, чтобы сам все услышал. Хорошей пятницы, зовут меня DJ Dan. Например, скоро Jasper Fox, затем Gayazov Brothers. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Майя Мишель.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Пермский край отразил массированную атаку украинских БПЛА. Силами ПВО мобильными огневыми группами сбили 39 дронов. Об этом сообщил пермский губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, от осколочных ранений погиб мужчина. Сейчас в соседнем регионе продолжается ликвидация последствий налета на промышленный объект. Режим БПЛА утром действовал также и в Свердловской области. Около 1000 человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы схода селя. По словам россиян, их начали разворачивать на КПП еще сегодня в 5 утра. Сейчас перед границей растянулись километровые очереди. В долине Девдаракского ледника резко поднялся уровень воды после вчерашнего ливня и возникла угроза селя. Когда откроют границу, пока неизвестно, пишет телеграм-канал «Шот». Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев предложил двум свердловчанам высокие посты в новой Госдуме. Павел Крашенинников выдвинут на пост председателя комитета по законодательству. Жанна Рябцева предложена на должность замруководителя фракции «Единой России». Пока кандидаты Медведева не являются избранными депутатами. Заседание Центризбиркома состоится только сегодня, напоминает я. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел 4-е поражение подряд и накануне проиграл гостевой матч Череповецкой «Северстали» со счетом 2-5. «Автомобилист» с 6 баллами занимает 8-ю строчку на Востоке. В следующем матче завтра наша команда сыграет в гостях с московским «Спартаком». Михаил и София стали самыми популярными именами в России в этом году. Это данные соцфонда. Далее по популярности у мальчиков идут Александр, Артем, Матвей и Тимофей. И у девочек за Софией следуют Анна и Ева. Также россияне часто дают своим дочерям имена Мария и Василиса. Доллар 84,91, евро 96,89.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе «Китайская кухня Шангрила». На улице Солнечная в центре Екатеринбурга. Плюс 14 на завтра. Субботу, 26 сентября. Синоптики пообещали переменно облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9. Завтра днем 12-16. Выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: Люблю тебя, как песня любви. Селена Гомес на Jam FM. Главное, и там, любовь. Ну и тебе, вкупе с этим прекрасным чувством, хорошего настроения, улыбочку пошире, погромче Jam FM. Впереди только хорошая музыка и хорошие пятницы. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Филатов, Кэрис и Мумитроль, затем Матвей Мельников. Ну а первая в списке Люся Щеботина на Jam FM.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
6: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
0: 13:16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» — компания «СК Урал». Как сообщается, «Россия Текс-карты», Репина, Верхосецкий бульвар, стоит от Малышева до Мельникова, Артинская от Нижнего, Вилка до Армавирская, Щербакова от самолета на Павлодарское, тормозил на Куйбышева от Розы Люксембург до 8 марта, Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов, Челюскинцев от Восточки до Свердлова.
4: Реклама.
7: Мне приснился кошмар. Будь-то наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
8: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
7: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
8: Ой, спи уже, теперь все в порядке.
9: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
6: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: полюби.
1: Хорошее предложение. Елена Терлеевна от Джим ФМ, а Яна Ефимова предлагает послушать свежие истории. Буквально через минутку, затем прогноз погоды, ну и продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года. Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Никита Калагривый раскрыл, чем располагает к себе женщин. Харизматичный актер в эфире одного из шоу поделился тем, как ему удается привлекать внимание красивых дам. Так, по словам Никиты, он с детства рос в женском коллективе, а потому уже с малых лет знает, как покорить женское сердечко. Как пишет Супер, главным своим преимуществом в общении с женщинами актер назвал чувство юмора. Он старается разрядить обстановку шутками и самоиронией, особенно когда приходит в женский коллектив. Никита прокомментировал. Цитирую. «Вот, наверное, чувство юмора. Скорее всего, вот это первое, что располагает. Я всегда над собой шучу, чтобы люди расслабились». Но Никита понимает, что иногда не держит эмоции в себе и способен высказаться достаточно резко. В таких случаях он быстро приносит свои извинения. Думаю, что харизма и чувство юмора точно решают. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
7: 13.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом солнечное, плюс 15. На завтра, суббота, 26 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 12-16 тепла.
8: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология R-Adent за мировые стандарты.
9: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
8: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ко дну.
1: Спасите, помогите, товарищи Хлифлейм на Джем ФМ. Ну а ты можешь своей любовью поделиться, порадовать. Привет, поздравления, хорошее пятничное настроение, пожалуйста. Я в твоем распоряжении, помогу, чем смогу. Ну, в первую очередь, конечно, все будет озвучено и прозвучит не только здесь, на волне 102.5, весь твой позитив, а также еще и на сайте radiojamfm.ru. Не забывай, онлайн-вещание у нас работает. Сразу там же можешь писать на сайте, также в группе JamFM ВКонтакте и Макс плюс 7-932-020-102.5. Пожалуйста, все для тебя. Отзовись параду на JamFM. Хорошей пятницы. Зовут меня диджей Дэн. На подходе Коста Лакоста и Серябкина. Затем Манна Наклопа, Али Фарбен и немецкий дуэт Йохатс. Ну а прямо сейчас Infinity и DIP проект на JamFM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. В Ульяновской области поврежден поезд «Москва-Тольятти». Ранен машинист. В регионе была объявлена угроза БПЛА. Поезд не сошел с рельсов. Пострадавших среди пассажиров нет, пишет ТАСС. По данным пресс-службы Куйбышевской железной дороги, сейчас на перегоне Рачейка-Балашейка задерживаются два пассажирских поезда. В Свердловской области сократилось число грубых нарушений при перевозке пассажиров в такси. При этом количество пострадавших в ДТП с этими машинами по-прежнему исчисляется десятками, а сами водители нередко не имеют российских прав, заявил замначальника отдела надзорной деятельности облгаи Александр Порубенко. С начала года в регионе произошло 39 аварий с участием такси. Это на 40% меньше, чем год назад. 32 из этих ДТП случились по вине водителей. В Ирбите начали расчистку рек для защиты от масштабных подтоплений, сообщил губернатор Денис Паслев в своих соцсетях. Федеральное агентство водных ресурсов выделило Свердловской области почти 31 миллион рублей на расчистку русел рек Ница и Ирбит. Губернатор подчеркнул, что работы должны быть завершены до 10 декабря. Расчистка рек продолжится после прохождения весеннего паводка. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», контролирует их Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Городская комиссия определила двух финалистов конкурса на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Это композитор Александр Пантыкин и президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Окончательное решение о том, кто именно получит почетный статус, примут депутаты Гордумы на заседании в ноябре, пишет «Сигнал». Шестилетняя китаянка Лянь Юньджи в этом месяце дважды побила мировой рекорд среди женщин по сборке кубика Рубика 3 на 3 на 3. Сначала девочка собрала кубик за 4,5, затем улучшила результат до 4,27 секунды. Впервые Лянь попробовала собрать кубик в 4 года, тогда это занимало 90 секунд. Позже она освоила 1500 формул, с ней занимались лучшие тренеры. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечное плюс 15. На завтра, субботу, 26 сентября. Нам синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9. Завтра днем 12-16 выше нуля.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.

0: Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Как показывает статистика, ночи с пятницы на субботу, суббота-воскресенье длятся обычно дольше. Ну и самое главное, хочется, чтобы длились и длились. Сурана, Джем ФМ. У нас пока в разгаре день пятницы. В общем-то, до ночи несколько, до ночей несколько часов. Ну а перед этим еще будет и вечер пятницы. Хорошего завершения, удачного рабочих процессов. Для настроения хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Бурит, затем Зэк Нокс и Софи Такер. Ну а первая в списке — Мари Краймбрери на Джем ФМ.
1: Реклама.
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Джем.

0: без тебя.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Тимати заплатил рекордный утильсбор за ввоз коллекционного Бугатти. Рэпер побил рекорд по утильсбору в России. За ввоз в страну новенького авто он заплатил 244 миллиона рублей. Такая новость шокировала не только фанатов, но и все медиапространство. По данным источника, в качестве подарка самому себе Тимур приобрел элективный гиперкар Bugatti W16 Mistral. Как пишет Супер, машину привезли в Россию из Европы транзитом через Киргизию. Она уже получила российскую регистрацию. На гиперкаре установлены номера с комбинацией 3-7 и старым московским кодом региона 77. Примечательно, что сумма утильсбора почти равна половине цены самого автомобиля. Ведь приобрести такую версию Bugatti удовольствие недешевое – почти 500 000 000 рублей. Отмечу, что Bugatti W16 Mistral обладает мощностью в 1600 лошадиных сил. На планете существует всего 99 экземпляров. Теперь каждый такой автомобиль считается коллекционным. Может себе позволить. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14:31 на наших студийных. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 15. На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до плюс 9, завтра днем 12-16 тепла.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки. Она станет адресной. Процентная ставка будет зависеть от числа детей. Для большинства регионов России, кроме Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской областей, для семьи с одним ребенком до 7 лет ставка будет 10%, сумма до 6 миллионов. Двое детей ставка 8%, трое 6%, четверо 4% и пятеро 2%. Для столичных регионов ставка от 4% до 12%. В Екатеринбурге арестовали женщину, которая напала на сотрудника пункта выдачи заказов «Wildberries», брызнула в лицо газовым баллончиком и унесла товары на 376 тысяч, не заплатив, сообщает «Новый день». Как сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда, Кристине Калугиной предъявлено обвинение, ее отправили в СИЗО до 12 ноября. Сам инцидент произошел 12 сентября в микрорайоне Светлом. В Свердловской области не спадает ажиотаж вокруг перевода автомобилей с бензина на газ. Очереди на установку газобаллонного оборудования растянулись на несколько месяцев вперед. По словам автомобилистов, стандартная установка ГБО обходится примерно в 85 тысяч рублей. Можно все сделать в день обращения, но тогда в два раза дороже, сообщает агентство ИАН. Уральцам начали приходить письма от налоговой службы с напоминанием о необходимости оплатить имущественные налоги. Сделать это нужно до 1 декабря. Новые единые учебники для 10-11 классов по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе появятся в российских школах к 1 сентября следующего года. Об этом заявила замминистра просвещения Ольга Калударова. По ее словам, сейчас ведомство работает над созданием учебников вместе с авторами. Закупку учебных пособий для школ планируется начать уже следующей весной. Землетрясение произошло у берегов Сочи. Его магнитуда составила 4,1. Очаг находился на глубине 5 километров в акватории Черного моря. В самом Сочи ощущалось 2-3 балла. Доллар 84,91, евро 96,89.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом солнечное плюс 15. На завтра суббот, 26 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16 тепла.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни Шангрила. Открыл

0: путь по пятнице, ну и потихонечку уже выруливаем на финишную прямую, если говорить про вечер, отдых и, конечно, хорошую погодку. Чуть-чуть бы еще потеплее и буквально на пару-трое градусов, и было бы хорошо. Ну, а, как говорится, и на том спасибо. Бахти и Турке на Jam FM, планов тебе приятных и настроения хорошего. Меня зовут Диджей Дэн, на подходе Наталья Подольская, Регина Тодоренко, затем Клава Кока и Нилетто, ну а продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM «Мадонна».
1: Реклама.
2: Казанова.
3: Ехал.

0: Nova, Пиф, паф, ой-ой-ой, Пиф, паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 15:16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Системы комфорта», компания «Скаурал». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от 20-го километра до моста через железную дорогу Ушевская, Тепличная до Космонавта, в Щербаково от Самолетная до Павлодарская. Тормозем на Объездной от Грома до Амундсена, также на Московской, от Радичева до Ленина, от Химикова тоже до Ленина. Щербаково стоит от Лыжников до Павлодарской.
7: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
8: Дедушка, а он еще работает?
7: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
8: Тогда передадим септик нашим детям? Ага.
9: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
4: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Принца Гарри раскритиковали за то, что он ушел со сцены из-за отключения телесуфлера. Принц оказался в неловкой ситуации во время выступления на мероприятии в Нью-Йорке. Во время речи об опасностях искусственного интеллекта у герцога неожиданно отключился телесуфлер, после чего он на несколько секунд замолчал и покинул сцену. Как сообщают инсайдеры, Гарри говорил о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. После этих слов текст на телесуфлере предположительно перестал отображаться. Около 11 секунд герцог молча ходил по сцене, пока в зале сохранялась полная тишина. Затем Гарри просто сказал «И на этом все» и ушел со сцены. Примерно через 40 минут он вернулся, чтобы продолжить свое выступление. Как пишет Супер, такой эпизод с телесуфлером завирусился в соцсетях. Некоторые пользователи раскритиковали Гарри за то, что он не смог продолжить речь без подготовленного текста. В публикациях также звучали насмешки по поводу того, что герцог неоднократно выступал на тему безопасности детей в интернете. Просто разнервничался. С каждым бывает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». В солнечной по-прежнему плюс 15 в центре Екатеринбурга. На завтра, субботу, 26 сентября, нам синоптики пообещали переменную облачность, без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Ночь до плюс 9, завтра днем 12-16 тепла.
4: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
5: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
4: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Признаваться в чувствах можно сегодня, фармацевт. Ну, как минимум, поздравлять, конечно, 25 сентября, Всемирный день фармацевта. Те люди, которые, ну, способствуют нашему выздоровлению, оздоровлению. И отдельное спасибо тем, кто не просто там отдает, продается, а развернуто отвечает, помогает, если есть такой запрос от нас. Ну, всех сопричастных с днем, Всемирным днем фармацевта. Ну и, конечно, всем хорошей пятницы, не болеть, здоровья. И хорошая музыка с меня. Зовут Диджей Дэн. Скоро Никита, Мария Зайцева и Фёрс. Затем дискотека «Авария». Ну а подхватит музыкальную эстафету «Акцент Сера» и Миша Миллер на Джем ФМ.
1: Реклама. Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
1: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
5: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19. А не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Джем ФМ.
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Джем.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Центр избирком сегодня огласил окончательные результаты выборов. В Госдуму 9-го созыва проходит не 5, а 6 партий. «Единая Россия» получила 349 мандатов, у КПРФ будет 37 мест, у ЛДПР 23, у «Новых людей» 19, у «Справедливой России» 17. Еще один мандат получила партия «Родина». Явка составила 59,8%. В голосовании приняли участие более 67 миллионов человек. Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Уральцам начали приходить письма от налоговой службы с напоминанием о необходимости оплатить имущественные налоги. Сделать это нужно до 1 декабря. Оповещение приходит в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика и по почте. Все уведомления должны разослать за месяц до крайнего срока платежа, то есть до конца октября. Письма не получат только те владельцы имущества, у кого сумма налога не превысила 300 рублей. Комиссия под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова определила двух финалистов конкурса на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга». Это композитор Александр Пантыкин и президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Окончательное решение о том, кто именно получит почетный статус, примут депутаты городской думы на заседании в ноябре, пишет портал «Сигнал». Ночные заморозки сохранятся в Свердловской области до конца сентября. Сегодня в регионе доминирует антициклон в сочетании с умеренно холодным воздухом. Дневные показатели температуры будут ниже, чем в предыдущие дни. К выходным атмосферное давление стабилизируется, и дневное тепло вернется к отметкам около плюс 20, но ночью будет по-прежнему прохладно, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных в России в этом году. Таковы данные соцфонда. Далее по популярности у мальчиков идут Александр, Артем, Матвей и Тимофей. У девочек за Софией следует Анна, Ева, в топ-5 также Мария и Василиса. Доллар 84,91, евро 96,89.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Заслужи ООО «ЭЗ Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. За бортом солнечно и по-прежнему плюс 15. На завтра, суббота, 26 сентября. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16 тепла.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

созвучно это слово текущему времени. Но все-таки завершается рабочая пятница. Если еще не услышал свой адрес, все, вы свободны. Или я свободен. Отработал, но все это не за горами. Ну и, конечно, завершить чувством выполненного долга, чтобы спокойно отдыхалось на выходных. Коста Лакоста на GMFM. Я продолжаю снабжать музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Сэм Фельдс и певица Оикс, затем Сергей Лазарев. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на GMFM Юлиана Караулова.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Лазарев устроил дочери праздник в стиле Барби. Певец устроил детский праздник в стиле Барби в честь 8-летия дочери Ани. Для именинницы подготовили розовый торт, а также пригласили аниматоров с праздничной программой. Сам Сергей прокомментировал. «Отпраздновали день рождения моей дочки. Немного детского праздника. Все мы, взрослые, тоже до сих пор дети в глубине души. Всем нам хочется беззаботности, наивности, добра и ярких красок жизни». Как пишет Супер, гостей ждали конкурсы и активные игры. Детям также показывали технику рисования по ткани. Сама Аня с удовольствием участвовала в мероприятиях и самостоятельно раскрасила футболку, попробовав себя в роли художницы. К празднику присоединился и младший брат Ани, Никита, которому в конце октября исполнится 12 лет. Вместе с сестрой они участвовали в играх и развлечениях. Мы от всей души тоже поздравляем Аню. Пускай растет умницей и красавицей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 16.31 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечный плюс 15. На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16 выше нуля.
1: Jam FM. 102.5. Jam FM.

0: Не надо, спасибо, нам и так хорошо. Прекрасная погода, да и, в принципе, синоптики, прогноз со мной солидарен всю эту неделю, точнее, хвостик этой недели и половина следующая без осадков. Ну, так, чтобы ты был в курсе, пусть так и будет. Ну и, в том числе, не забывай, если про нас, то в следующем часе в 17:00 стартует вечернее шоу «Джем без правил». Ну и, конечно, всем хорошего вечера пятницы. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Ёлк, затем Филатов, Кэрос и Диджей Грув. Ну а первая в списке с компанией друзей Аурдио.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем ФМ».
5: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. «Джем ФМ».

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал сегодня, сообщила пресс-служба Кремля. Днем в пятницу Центр избирком утвердил итоги прошедших парламентских выборов. Оглашая решение, председатель ЦИК Алла Памфилова сообщила, что партия «Единая Россия» получила в Госдуме 9-го созыва 349 мандатов. КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» от 37 до 17. Мандатов. Также в Госдуме будут работать 4 самовыдвиженца. В продолжение темы выборов стала известна дата вручения удостоверений депутатам вновь избранного ЗАГС Собрания Свердловской области. Церемония предварительно состоится 1 октября, заявила глава облсберкома Елена Клименко. В понедельник на заседании комиссии будет известно, кто из избранных депутатов решит не переходить в ЗАГСу и откажется от своего мандата. Завтра в Екатеринбурге состоится кросс нации. Традиционно из-за спортивного мероприятия движение по улицам будет перекрыто. Ограничения коснутся района Екатеринбург-арены. Улицу Пирогова закроют с 4 утра, Татищева и Репина до перекрестков с улицей Мельникова с 7:00. Число дел о банкротстве строительных компаний в России за год выросло больше, чем на 40%. По данным «Контурфокуса», в основном речь идет о региональных застройщиках. Банкротство фиксировали в Новосибирске, Перми, Казани, а также Сургуте и Челябинске, пишет газета «Коммерсант». Французская пресса назвала Марину Влади славянской звездой, которая более полувека дарила русское обаяние и благородный голос многочисленным героиням французского кино. Некролог актрисы в пятницу опубликовала издание «Ле Фигаро». Марина Влади оставила после себя образ свободолюбивой личности и культурного моста между Францией и Россией, цитирует публикацию «Известия». Официальный доллар на сегодня 84,91, евро 96,87.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервис Стор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали. Переменно облачное, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Джем без правил.
9: Спонсор вечернего шоу «Джем без правил» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
0: Реклама.
10: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Семнадцать часов и 6 минут. Пришло время начинать. За окном у нас с вами 15 градусов со знаком плюс. Всем добрый вечер. Меня зовут Миша Киселев, и эти 2 часа я проведу вместе с тобой. Тем более у нас тема, которая объединяет всех и каждого. Я более чем уверен. Хочется сначала что сделать? Поздравить вас, потому что сегодня пятница, а значит впереди у нас с вами выходные. Тема сегодня максимально приятная. Расскажите мне, какой он идеальный вечер пятницы, чтобы вот полностью отключиться от всех рабочих мыслей, которые накопились у вас за эту неделю. Вот расскажите мне, чем вы занимаетесь, что вы делаете? Быть может, это спортзал, быть может, это просто валяние на диване, хотя, с другой стороны, это тоже своего рода спорт. Может быть, у вас какие-то, не знаю, домашние семейные посиделки, может, вы куда-то отправляетесь, наоборот, в рестораны. Хочу все знать вот прямо сейчас, поэтому в целом вы даже можете написать не только идеальный вариант, например, чем будете заниматься конкретно сегодня вечером. Как всегда, тему выкинул в некоторых местах, которые всем нам с вами доступны. Например, можете написать в личку, если любите тет-а-тет. +7 932 020 102.5. Также канал у нас есть в Максе. Если хочешь быть первым в понимании темы сегодняшнего вечера, подписывайся, там всегда все есть интересное. Радио Jam FM Екатеринбург это называется. Также ВКонтакте тоже висит пост. Видишь, несколько вариантов для того, чтобы тебе найти все-таки прикосновение в эти 2 часа вместе со мной. Кстати, меня зовут Миша Киселев, и сегодня мы проведем эту пятницу вместе с тобой, как, собственно, и каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00 в вечернем шоу «Джем без правил». Ну а пока отправляй свои сообщения, через 10 минут уже начну читать. Ну а пока Артик и Асти «Гармония». Ну а с вами не только гармония, а такая легкая вечерняя идиллия, я бы даже сказал.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Эко-глобус. У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» компания АСК «Урал». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Московская стоит от Хомякова до Куйбышева, Щербакова от Пронина до Павлодарская, Яката 19 километра до Березовского тракта, тормознем на проезжей от Краснодарской до Норильской, Вильгельма до Генина стоит от Академика Ланцовского до улицы Краснолесия, много машин на Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
13: Реклама.
14: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
13: А старые где?
14: Дети смыли их в унитаз.
15: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
16: Уже 8-я пара за неделю.
13: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
17: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
15: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
14: Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
18: И снова музыка прямо сейчас.
19: 102.5 Jam FM.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 20 минут. Начинаю читать ваши сообщения, которые вы отправляете мне в ответе на вопрос сегодня. Мне кажется, он касается каждого. Ну, по крайней мере, того, кто вот завтра-послезавтра не работает. Какой он идеальный вечер пятницы? Вот чтобы полностью отключиться от рабочих мыслей и все то, что вас терзало всю эту рабочую неделю. Отправляйте свои сообщения, ну и начнем. На ВКонтакте нам написали: Светлана, вот у нас есть пост, и там под ним ее сообщение. Идеальный вечер пятницы, чтобы полностью отключиться от рабочих мыслей, это отправиться в мини-круиз. Это Пермь, Чайковский, Пермь на теплоходе Полевой. Тоже, да, это прекрасно. Еще если с погодой повезет. А, она там даже фотографию прикрепила. Мы видим вот это пермское закатное солнце. Невероятно красиво. Немножко даже, немножко вот свет. Ну, завидуем тебе. Но белой завистью, белой завистью. Лен нам написала в Максе: идем в кафе с подругами отметить мое день рождения. Ну, во-первых, Лена, мы тебя от всей радиостанции Jam FM поздравляем с этим замечательным праздником, с днем рождения. Желаем тебе, чтобы ты слушала только хорошую музыку. А значит, просто будь с нами, и все самой собой, естественно, получится. Едем дальше. Юль нам говорит: идеальный вечер — это уехать за город. Баня, близкие, о, это невероятно. Ну, тут, конечно, мы уже с вами не напросимся, но, по крайней мере, порадуемся точно. Ирина говорит: идеальный вечер пятницы для меня — это баланс между «я заслужила отдых» и «пожалуйста, не трогайте меня никто». Ну, а также, знаете, определенные такие напитки в виде сока виноградного. Вот так я, наверное, охарактеризую это. А так, кстати, чистый ЗОЖ, она пишет. Тут согласен, да. Не нужно целую неделю стараться отжиматься, подтягиваться, не знаю, бегать, а потом за субботу-воскресенье все это спустить на нет. Да, мы за здоровый образ жизни. Так же, как и, собственно, тема, которая нас сегодня объединяет. Пишите ваши варианты ответа. Через 10 минут у нас будет свежая история. Узнаем, что интересного происходит в мире шоу-бизнеса.
3: Большие

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! В Екатеринбурге пройдет забег, вдохновленный Индией. В забеге под названием «Виксит Бхарат» будут участвовать иностранцы из 150 городов мира. Они преодолеют дистанцию в 3 километра, проходящую через самый центр Екатеринбурга. Как пишет Global City, мероприятие проводится Генеральным консульством Индии в нашем городе. Международный забег «Виксит Бхарат» – это часть масштабной программы правительства Индии, приуроченной к столетию независимости страны, которая будет отмечаться в 2047 году. Слово название событий в переводе на русский означает «развитая Индия». По задумке забег должен объединить людей разного возраста и окунуть их в атмосферу с индийскими нотками. Во время забега на одной из площадок также откроют тематическую ярмарку. Отмечу, что забег «Виксит Бхарат» состоится уже 27 сентября. Старт будет дан в 9:30 утра. Для участия необходимо заполнить анкету онлайн. Так что все бегом заниматься спортом и знакомиться с иностранными друзьями. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля.
0: Реклама.
13: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
14: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
13: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
14: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Джем без правил.
15: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Jam FM.
15: Джем без правил.
16: Спонсор вечернего шоу Джем без правил — ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
0: Реклама.
17: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Ты

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут. Продолжаю читать ваши сообщения в ответе на вопросы, которые вы мне присылаете. Сегодня достаточно простой, но, на мой взгляд, подходящий под ситуацию. Ваша задача была написать, что же вот для вас идеальный вечер пятницы. Ну, какой он, чтобы вот полностью отключиться от рабочих мыслей, которые преследовали вас всю эту неделю. Значит, в личку прям написали нам и сказали о том, что вот Оля, а я уже на дачу. В пятницу вечером там гуляем с собакой, гуляю с мужем, смотрим телек, потом спать. Вот это круто, на самом деле. Прекрасно звучит. Вот звучит шикарно. Звучит как-то, знаете, восстановительно. Так обволакивающе. Ну, я не знаю. От одного прочтения мне уже как-то стало даже немножечко легко, понимаете? Легко и свежо. Двигаемся дальше. Светлана нам пишет. Доброго всем вечера. У меня большое желание, знаете, в пятницу устроить вкусный семейный ужин. К чаю торт, кекс, но не покупной. Это очень важно, а чтобы сделать своими собственными руками. Ну, тут согласен на 100%. Тут даже какой-то вкус ведь другой. Тимофей говорит, рыбалка, баня, хорошее вечернее настроение. Согласен. Тимофею, кстати, еще и понравилось сообщение про кекс. Всегда он уместен. Согласен. В моей жизни есть легендарный кекс. Он, знаете, называется так же, как раньше назывался наш с вами город. Сейчас мы живем в Екатеринбурге, а вот раньше кекс и вот то самое название. Легенда с изюмом, ну просто невероятно. А через 10 минут буду подводить итоги, и мы узнаем, кому же сегодня достанется наш подарок. А именно, это пара билетов на шоу-программу «Рожденные в СССР 6+.»

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Турция представляла свои предложения по обеспечению безопасности в Черном море. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что обстоятельных переговоров по поводу заявленной инициативы не было. О том, что России предложен меморандум по безопасности судоходства в Черном море, ранее заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Екатеринбург готовится к матчу «Россия-Намибия». Игра национальной сборной на Екатеринбург-арене пройдет 3 октября. На части улиц уже на следующей неделе запретят движение СИМ. А с вечера 2 октября на улицах около стадиона нельзя будет парковаться, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Более масштабных перекрытий, которые приурочены к футбольному событию, пока не запланировано, добавили в мэрии. Исторический центр «Уралмаша» официально признали достопримечательностью. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Достопримечательным местом названа территория в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, а также бульвара Культуры и проспекта Орджоникидзе. В границах территории можно только сохранять и восстанавливать исторический облик района и проводить ремонтно-реставрационные работы, пишет «Новый день». В Подмосковье автомобили такси будут транслировать геопозицию каждые 30 секунд. Данные будут передавать властям, пишет газета.ру. Система будет показывать скорость и направление движения, госномер, марку и даже модель машины, а также идентификатор водителя и статус такси. Едет ли оно к пассажиру, ждет его или же выполняет поездку. Автомобиль «Лада Азимут», запущенный сегодня в серийное производство, будет стоить от 2 миллионов рублей. Цена топовых комплектаций от базовой будет отличаться примерно на 500 000, пишут «Известия» со ссылкой на эксперта за рулем. Старт продаж модели запланирован до конца текущего года. Официальный доллар на сегодня 84,91, евро 96,87.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервис Стор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
7: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
8: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
9: Приятного аппетита.
10: Помнишь мне?

0: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 19.15 в Екатеринбурге. Как сообщается Россия Яндекс.Карты, ЕИКАД стоит от моста через ЖД-дорогу до моста. Через ЖД-дорогу. Космонавтов от совхозной до Полевой, Артинская, дом номер 4, Дермавирская, Шевская, от совхозной до космонавтов. Стоим на Ленина, от Луначарского до Хохрякова, на Гурзуфской, Куйбышева, от Белореченской до Белинского.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Звук поставим.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Никита Калагривый раскрыл, чем располагает к себе женщин. Харизматичный актер в эфире одного из шоу поделился тем, как ему удается привлекать внимание красивых дам. Так, по словам Никиты, он с детства рос в женском коллективе, а потому уже с малых лет знает, как покорить женское сердечко. Как пишет Супер, главным своим преимуществом в общении с женщинами актер назвал чувство юмора. Он старается разрядить обстановку шутками и самоиронией, особенно когда приходит в женский коллектив. Никита прокомментировал, цитирую, «Вот, наверное, чувство юмора, скорее всего, вот это первое, что располагает. Я всегда над собой шучу, чтобы люди расслабились». Но Никита понимает, что иногда не держит эмоции в себе и способен высказаться достаточно резко. В таких случаях он быстро приносит свои извинения. Думаю, что харизма и чувство юмора точно решают. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная без осадков до плюс 16.
0: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: miles away.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение.
1: На Jam FM.
0: На Jam FM.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего колонна снова вернется на юго-запад. В центре Екатеринбурга стартовал «Урал-маркет». В Центре развития дизайна на Горького 4А с пятницы и до конца воскресенья можно увидеть работы местных дизайнеров, мастеров работы с кожей и керамикой. Параллельно с маркетом запланированы творческие мастер-классы и выставка живописи под сопровождением музыки на виниле. Вход свободный с 12 до 20.00. Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха, у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК-радиостанция на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК-радиостанция. Звоните. 343-1963. Заслушай ООО «СЗ Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс» Субару, центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. На завтра субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля.
1: Реклама.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Тимати заплатил рекордный утильсбор за ввоз коллекционного Бугатти. Рэпер побил рекорд по утильсбору в России. За ввоз в страну новенького авто он заплатил 244 миллиона рублей. Такая новость шокировала не только фанатов, но и все медиапространство. По данным источника, в качестве подарка самому себе Тимур приобрел элективный гиперкар Bugatti W16 Mistral. Как пишет Супер, машину привезли в Россию из Европы транзитом через Киргизию. Она уже получила российскую регистрацию. На гиперкаре установлены номера с комбинацией 3-7 и старым московским кодом региона 77. Примечательно, что сумма утильсбора почти равна половине цены самого автомобиля. Ведь приобрести такую версию Bugatti удовольствие не дешевое – почти 500 000 000 рублей. Отмечу, что Bugatti W16 Mistral обладает мощностью в 1600 лошадиных сил. На планете существует всего 99 экземпляров. Теперь каждый такой автомобиль считается коллекционным. Может себе позволить. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 12-16, выше нуля. Также завтра в Первоуральске и Полевском Тринске Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 16.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 26 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 12-16 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная без осадков до плюс 16.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Все время отвлекается и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Принца Гарри раскритиковали за то, что он ушел со сцены из-за отключения телесуфлера. Принц оказался в неловкой ситуации во время вступления на мероприятие в Нью-Йорке. Во время речи об опасностях искусственного интеллекта у герцога неожиданно отключился телесуфлер, после чего он на несколько секунд замолчал и покинул сцену. Как сообщают инсайдеры, Гарри говорил о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта. После этих слов текст на телесуфлере предположительно перестал отображаться. Около 11 секунд герцог молча ходил по сцене, пока в зале сохранялась полная тишина. Затем Гарри просто сказал: «И на этом все», и ушел со сцены. Примерно через 40 минут он вернулся, чтобы продолжить свое выступление. Как пишет Супер, такой эпизод с телесуфлером завирусился в соцсетях. Некоторые пользователи раскритиковали Гарри за то, что он не смог продолжить речь без подготовленного текста. В публикациях также звучали насмешки по поводу того, что герцог неоднократно выступал на тему безопасности детей в интернете. Просто разнервничался. С каждым бывает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Лазарев устроил дочери праздник в стиле Барби. Певец устроил детский праздник в стиле Барби в честь 8-летия дочери Ани. Для именинницы подготовили розовый торт, а также пригласили аниматоров с праздничной программой. Сам Сергей прокомментировал. «Отпраздновали день рождения моей дочки. Немного детского праздника. Все мы, взрослые, тоже до сих пор дети в глубине души. Всем нам хочется беззаботности, наивности, добра и ярких красок жизни». Как пишет Супер, гостей ждали конкурсы и активные игры. Детям также показывали технику рисования по ткани. Сама Аня с удовольствием участвовала в мероприятиях и самостоятельно раскрасила футболку, попробовав себя в роли художницы. К празднику присоединился и младший брат Ани, Никита, которому в конце октября исполнится 12 лет. Вместе с сестрой они участвовали в играх и развлечениях. Мы от всей души тоже поздравляем Аню. Пускай растет умницей и красавицей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Смотри.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: мне никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучше.

0: обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я завел.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 102.5 Джем ФМ.
1: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.